0: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: 6 часов и

0: сейчас ТОП РАДИО НВ.
1: ТОП МЮЗИК.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из ТОП
0: 20. Это ТОП 20. ТОП РАДИО.
2: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

веселился. Если веселился, так вообще потрясающе все сложилось. И я уверена, что дождь тебе не помешал. Ну, по крайней мере, есть такой шанс. С дождем мы будем продолжать бороться еще некоторое время. Ну, как бороться? Периодически просто принимать, что да, так оно есть немножечко. Лето такое с определенной изюминкой. Меня зовут Наталья Горбачева. Ты слышишь ТОП Радио. Впереди у нас, как всегда, 3 часа нашего утреннего общения. WhatsApp работает 2537. Поэтому все, что на душе, все, что произошло, смело пиши нам еще раз. Всем доброе утро. Ведь это утро. Мы вновь начинаем вместе.

0: Так что.
1: Вот уж эти новости, вот уж эти новости.
0: Тебе новости нужны?
1: Ну
0: какие?
1: Хотя бы, да, почему нет?
0: Блин, а я телефон забыл.
1: Что произошло, это вообще какие-то игры. Что у тебя с чемпионатом мира в этом году? По футболу ты как-то...
0: Я лично не участвую.
1: Вообще? Не участвуешь?
0: Ну, я сам нет, но
1: мы
0: я видел.
1: Мы тебе 26-метровую статую во дворе.
0: Не поставим.
1: Нашего, да, дружного коллектива.
0: Может, только отдельно. По отдельности. Ладно, ну что тебя интересует? Я смотрел, ну не...
1: Что-нибудь? Ладно, честно, хоть один матч смотрел.
0: Ни одного. Проходит не у меня полностью, хотя я люблю футбол. Я люблю смотреть футбол.
1: А что, не совпадает по времени?
0: Не пол... Ну вообще не совпадает.
1: Шашлыки сбивают все время.
0: Да и шашлыки тоже нет. Я опять, наверное, в этом году не наем шашлыка.
1: А, я знаю, что тебя сбил.
0: Да, меня много чего...
1: Тебя сбил падл.
0: Да нет, какой падл. Я не хочу смотреть ТВ летом, я не знаю. Ну прям вообще, ну никак, ни в какую меня заставить. Ну, не то чтобы совсем без, но ну, типа как будто бы какие-то всякие рилсы и быстрый контент перебивают все мое внимание. Ну, нет, ну,

0: Знаешь, тоже не в этом плане.
1: Все, ты превратился в молодежь, да?
0: Ну, типа, нет, но не могу. Короче, если тебя интересует, как сыграли, то Холланд, прекрасный человек из Норвегии.
1: Из Норвегии, который специально привезли какое-то неадекватное количество рыбы.
0: Рыбы, да.
1: Мы не доверяем, что вы там будете нашего Холланда кормить.
0: Да, вот. да, ему надо кушать много. Он еще растет.
1: Чтобы лосось такого размера был, такого цвета, выращенный в нужных условиях. А не вашу тут пептидную историю.
0: Вообще, я смотрел, как он уже стучал в барабан, радостный, довольный, что Бразилия повержена. Норвегия обыгрывает Бразилию. И проходит дальше. В этот момент разбирается Франция с Парагваем очень-очень странном матче. Да, потому что Парагвай очень играли некрасиво, и очень Мбаппе нашего всячески пытались как-то к нему неплохо относиться.
1: Наступить на него?
0: Да, там не только. Там что такое не происходило. Но Мбаппе, даже когда пенальти, ну, с пенальти забил, но тем не менее, насколько я все это понял, да, там все это, я не смотрел, опять же, да. Но, судя по анонсам, по хайлайтам, все было именно так. И даже когда он провел пенальти, там подошел игрок и так, и по точке, откуда бьется пенальти, еще ногой так вот, знаешь, так, чтобы было ему неудобнее. Но Мбаппе сказал: слушайте, ребятки, вам неудобно, а мне все удобно. Марокко разбирается с Канадой со счетом 3-0. Такая очень уверенная победа, судя по всему. Ну и Англия, Мексика тут... А слушай, а может мы сполерим опять, что кто-то хотел посмотреть, наверное. Они только что вот сыграли.
1: Да ты перестань, пересматривать.
0: Ну, короче, сыграли. Все. Но самое жесткое сегодня будет Португалия, Испания.
1: И вот сегодня там будет?
0: И
1: а
0: там либо слезы Роналду.
1: Ну, это прям выглядит матчем, который многие посмотрят.
0: Да.
1: Мы
0: да.
1: Тогда уточним, во сколько он будет.
0: Не, ну как уточнять? 22. Что-то уточнять. Да.
1: О, я не посмотрю.
0: В борьбе твое внимание, знаешь, типа, да, либо посмотреть матч,
1: это
0: либо
1: же ночь
0: сон.
1: Вообще.
0: 22? Ну да, да, да, да. В нашем случае, да, Наташка. В нашем случае это ночь.
1: У нас возраст уже.
0: Да.
1: Я вчера спала уже в 21:15.
0: Это понятно, слушай. Я тоже.
1: Я не понимаю. Сладенько, так хорошо. Ребеночка еще нет, он пока у бабушки. Класс.
0: Слушай, ты тоже тебе удалось? Ой, поговорим об этом сейчас. Удалось избавиться от детей. Это уже полдела. План на лето выполнен, ребята. Этот трек называется No Sleep от Александра Стэн.
1: Разве можно так громко радоваться этому? Наташа, успокойся, сдерживайся.
0: Сделай вид, что скучаешь по ребенку,
1: типа,
0: да?
1: Типа ты мать хорошая.
0: Да. Джеймс Хайп и Серотонин сразу же после.
2: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē drošināts ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
3: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Что делает Биг Банк?
6: Платит своим клиентам.
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: Андрей, кому ты доверяешь?
10: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
9: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
10: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу Топ-Радио 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
6: Место номер 6.

0: удалось ли тебе потестить наше замечательное предложение, Наталья? Да, ясно. А, ребят, кому удалось потестить наше замечательное приложение?
1: Я его скачала, ну, включилось, все было хорошо. Этого достаточно?
0: Да, потестила.
1: Потестила?
0: Ты тестировщик, самый главный, да. Я хочу сказать просто и предупредить всех, что у нас там конкурсы ожидаются, знаешь ли.
1: Планируется, ну, да.
0: Планируется вот в ближайшем прямо время, поэтому если кто-то... Да вы можете заранее установить или не в момент уже. Не, ну, как бы там... Не будет такого, что все, опоздал. Там все нормально. Устанавливается в любой момент, когда вам удобно. Может, у вас... Знаешь, есть люди, которым нужно особое настроение, чтобы устанавливать что-то из App Store.
1: А, да?
0: Ну, есть, знаешь, люди, которым нужно особое настроение оплачивать счета, например. Для этого нужно пользоваться интернет-банком. Это же надо вводить смарт-ID.
1: Это нужно собраться. Да. Это должен быть определенный день.
0: Это определенная, да, кстати, защита от мошенников. Потому что видеть смарт-ID, у меня нет настроения. Например. Но это может.
1: Но не сегодня. Я ввожу смарт-ID только по первым понедельникам месяца.
0: Например. Кстати, сегодня, а сегодня первый, сегодня второй понедельник уже месяц. Не подходит, друзья. Но зато сегодня...
1: Нет, если говорить про июль, то
0: это первый. Да. О, все, первый понедельник месяца, ребят.
1: Ты что, намекаешь,
0: время
1: мне нужно оплачивать?
0: Время для смарт-ID. Оплачивай.
1: Не хочу.
0: Или оформи автоматический платеж.
1: Нет, знаешь, иногда хочется все-таки самой типа контролировать ситуацию. А то, когда заходишь, а денег уже нету, ай, неприятно. Так, как будто бы ты сам их отправляешь. Говоришь, нам было хорошо вместе. Эти 3 дня.
0: Слушай, ну у меня есть несколько таких вот пунктов, которые я всегда почему-то откладываю. Ну, например, там, я не знаю.
1: На последнее?
0: Да, да, да. Написать какой-то, знаешь, типа, вам нужно, вот у меня было, вам
1: сдать
0: нужно...
1: Сдать декларацию годовую, например, Андрей.
0: Да, сдать декларацию годовую. Мне нужен особый для этого почему-то повод. Зачем ты откладываешь? В принципе, быстро. Мне нужно было сделать продление... А, ну, у меня медицинская карта закончилась. Я пошел, успешно прошел медкомиссию. И...
1: Странно.
0: Да,
1: плохо
0: и нужно
1: работают.
0: Было подать... Плохо работают. И нужно было... Нет, хорошо. И подать этот самый бумажку, чтобы мне страховая вернула мои денежки. Это же важно, Наталья.
1: Конечно. Ой, конечно, мне, кстати, тоже надо сделать. У меня накопилось.
0: Чтобы ты понимала, это же секундные, наверное, 15 действия.
1: Да.
0: Но нет, мне нужно особое настроение. Вот есть у тебя такие вещи, которые ты все время периодически откладываешь, потому что тебе нужно для этого особое настроение? Напиши на WhatsApp 25037. All-time favorites.

0: Наталья, есть открытие этого лета, и я тебя прошу, записывай рецепт.
1: Ну ладно, давай.
0: Ты что-то другое хотела?
1: Ну, сказали, что люди написали, что доброе утро. Жду особого настроения, чтобы помыть кухню. Полки сверху и полки снизу. Уже пару месяцев. Жду специального настроения. У меня так с окнами. Я, признаюсь, еще до конца их все не помыла. Есть те, которые помыты, а есть те, которые я смотрю, дружок, на следующих выходных я тобой займусь. И все. Потом занавесочка вот так, оп.
0: Сколько у тебя дружков, которым ты собираешься занять?
1: Много.
0: Слушай, я тут полностью оправданный. Здесь ноль, как бы, в вашу сторону никаких обвинений.
1: Ну, знаешь, на уборку не хочется летом тратить время.
0: Согласен.
1: Ну, честно, ну просто.
0: Я умоляю свою супругу, говорю, да не надо ты, как бы. Как только, знаешь, на улице 32, да, она такая, а я вот тут окна собралась помыть. Я говорю, успокойся, давай, когда будет дождь там или что-то такое.
1: Это единственный прекрасный день.
0: Да,
1: кстати, судя по прогнозу погоды, она может у тебя намывать все, что хочет.
0: Так уже все намыто.
1: Да. Может, по второму кругу. Спокойно.
0: Уже все.
1: Если что, пускай дядечка приходит ко мне.
0: Я сейчас отправлю, я скажу, а вот теперь наслаждайся летом.
1: А вот теперь мы сдаем тебя в аренду.
0: Короче, полностью оправданное, потому что это не секундное дело, это достаточно трудоемкий процесс, к нему нужен особый настрой, я с тобой полностью согласен. Ладно, что ж, перейдем к рецептам этого лета, да?
1: Давай, да.
0: Я расскажу тебе. Придумали, ну как бы не придумали, что бы придумали, а в соцсети сейчас сильно обсуждают, и уверяют, что это вкусно. Кто-то додумался смешать безалкогольное пиво с фруктовым, банановым детским пюре. И сказали, что это невероятно вкусно. В полном восторге уверяют, что напиток очень похож на банановое крафтовое пиво. Хвалят за то, что он отлично освежает.
1: Ага.
0: Даже после тренировки идет на ура. Ну, полезен, в конце концов. Там же детское пюре. Очень классное. И, короче, пропорции 2:1. Безалкогольное пиво и банановый сок.
1: Неплохо. Ну, кажется, как будто бы это еще немножко очищающий эффект имеет.
0: Хочется на... Такой, да?
1: Типа, ребят, после тренировки.
0: Очистка. Да, хочется натравить на них какую-нибудь

0: по
1: использованию
0: детских блюд. И вообще, как бы, по различным... Как же, гурманная полиция есть такая, которая приходит и говорит, это не должно быть вкусно. Но говорят, кто осмелится попробовать, кто первый это вот сможет. Важный, это сейчас я не специально не смягчаю, что типа безалкогольное пиво, чтобы тут ничего не пропагандировать. Это правда так, именно так, да-да-да. То есть тут я без всяких этих. Именно безалкогольное пиво, и именно, я просто думаю, наконец-то оно пригодилось. И именно, да, вот детское... питание или банановый сок.
1: Ну, слушай, с этими смузи вообще творят все, что хотят, да. Поэтому что только туда не добавляют, безобразие. Поэтому, ну, можно и так, наверное.
0: Также, давай послушаем новинку от Мадонны через 30 секунд. Буквально короткая
1: та
0: будет.
1: Самая?
0: Ну, да, Денсерия. Ой, слушай, Мадонна сейчас бабанула с альбомом.
1: Ну, кстати, давай про ее альбом и поговорим после этой музыкальной композиции. Да. Это достойно вашего
0: через
1: 30 внимания.
0: Сек проверяйте новинку от Мадонны.
2: Ну и как? Пару дней, и дом готов? Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок. Выбирай комплект для строительства каменного дома Баурок. Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. Баурок. Строй надежно.

0: предыдущий или перед предыдущий, не помню уже. Один из альбомов. Она, ты слышал, да, что она на своем концерте решила его поддержать. Он как раз выпустил свой трек на Ибице. Там была странная такая история. Везде он назывался Where is Molly, по-моему, как-то так назывался трек. И по всей Ибице расклеили объявление Wanted, ну типа разыскивается.
1: Ищем, ищем срочно.
0: Ищем Молли, да. И никто не понимал, к чему это. Выяснилось, что это было такое, ну, сниппет нового трека с Эльбергой Жервя. Where is Molly назывался он. А если хочешь, я даже могу фрагментику послушать.
1: Давай, прикольно.
0: Крутой, сейчас, подожди. Пока рассказываю, как раз подгрузится. И Мадонна на своем концерте вышла и сказала, значит, очень громко. Ребят, кстати, ну, между песнями, да, такая выходит и говорит. Кстати, ребят, кто-нибудь может найти Молли? Ну, типа, where can I find Molly? Весь зал взорвался, но никто не понял, к чему это. А дело в том, что на сленге Молли это означает некоторые запрещенные препараты.
1: Ага.
0: И вышло так, что Мадонна, как будто бы, ну, я думаю, что и в треке тоже такой, знаешь, двойной смысл был. Вышло так, что она как бы со сцены немножечко пропагандировала. Да, да, да. Немножко раскритиковали ее, но она говорит, ребята...
1: Ну, понятно, нужно было хайпануть.
0: Ну, я поддержала же, говорит, поддержала же своего продюсера. Вы чего? Ну, говорят, что...
1: Сразу меня понять.
0: Но в тот день говорят, что все-таки что-то она нашла.
1: Слишком сильно повторяла. Часто.
0: Да.
1: И быстро.
0: Ну, трек классный. Ну, вот это один из...

0: не он. Подождите, ребят, я что-то сейчас перепутал.
1: Но мы все слушаем.
0: Мы теперь уже слушаем. Не, ну это ремикс какой-то. А, ну вот, да-да-да. Ладно, это ремикс, все.
1: Ремикс хороший.
0: Да, ну на типа оригинал.
1: Оставляю, все. Для

0: новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vans Celi.
1: Цель обращает ваше внимание. В Латвии продолжаются дорожные работы на 68 участках государственных дорог. При планировании поездок учитывай дополнительное время в пути и соблюдай временную организацию движения. Имею в виду по поводу того, что часто установлены дополнительные светофоры и указания регулировщиков. Итак, Даугавпилское шоссе от Госпреда Ницкала установлен дополнительный светофор. Ограничение скорости 30, 50 и 70 км в час. Дополнительное время в пути не меньше 40 минут. От Калнинш до Любости ограничение скорости 50 и 70 км в час, дополнительное время в пути 25 минут. А также обратите внимание на участок дороги Валдгалероя. Там получается от Валдемарпилс до Руды. Там установлено 6 дополнительных светофоров. Ограничение скорости 50 и 70 км в час, дополнительное время в пути около 50 минут. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщать по круглосуточному бесплатному информационному телефону 830-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vans Celi.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Ой-ой-ой-ой-ой, понедельник-то что-то нас как-то слишком рано нас захватил.
1: Все, раньше нормально, проснулись, выспались, ты что? Ну, вчера заснули в 9 вечера, в 9:15, я уже все.
0: Что
1: сегодня бодра, весела вообще, как... Я думала, проснусь ночью, значит, часа три.
0: Ладно, тут новость, даже не буду подъезжать к ней никак, и даже что комментировать тут не нужно, потому что она прекрасна во всем. Международная академия астронавтики запретила землянам отвечать внеземному разуму.
1: Так.
0: Конец цитаты. Декларация принципов поведения поиска внеземного разума.
1: Да.
0: Есть целая организация, ты знала, да?
1: Нет, я первый
0: раз. Она называется SETI. SETI, да?
1: Да.
0: Это организация, которая именно занимается... по поиску внеземного разума. SETI. Напиши SETI. Да. SETI.
1: Пропавших людей по поиску работы. По поиску работников, которые должны быть на рабочем месте, но летом отсутствуют.
0: Ну смотри, проект SETI. Общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. Да. Ищем внеземные сериалы. Но вышел новая директива, новая декларация принципов, как себя вести. И запрещено теперь землянам вступать. Если раньше было можно, вступать ты сколько хочешь.
1: Да.
0: В любые контакты. В любые причем, да?
1: Да.
0: Сейчас говорят, так, какая-то фигня.
1: Вам запретили.
0: Вряд ли что-то, да. Если ты сейчас вдруг увидишь инопланетянина, Наташка, нельзя, директива есть. По закону теперь какому-то выдуманному.
1: Понятно,
0: короче,
1: понятно.
0: Нужно, значит, предпринимать, ну, естественно, надо, видимо, там должны... Короче, как действовать, непонятно. Я так понимаю, что это для организации, наверное, больше. Ну, потому что те, кто вступать в контакты, будут наверняка...
1: Нет, самое главное, вы должны знать, что это американская, свободная от налогов, научно-исследовательская, некоммерческая организация. Поэтому...
0: Да.
1: Вы учтите, что налоги они не платят.
0: Да. Да, и... Короче, ну, то, что они там отправляют какие-то сигналы, и пока что ответа
1: никто не
0: ответил. Это
1: но
0: не
1: они,
0: значит,
1: может быть, скрывают.
0: Да, это не значит, что, говорит, ну, рано или поздно уже кто-то может ответить. Говорит, и когда мы придем, говорит, что будем делать.
1: Да.
0: Говорит,
1: слушай,
0: и
1: а ты, Андрей,
0: все,
1: если...
0: ну, и они свое решение вот этого, да, выдают за решение всего человечества.
1: Да.
0: Мы не вступаем в контакты. Без,
1: мы не платим налоги.
0: Да. Пока, ну, до определенных, короче, каких-то там...
1: Пока,
0: видимо,
1: нам не разрешат.
0: Да, обычным землянам... Ну, вообще, каким-либо, да,

0: Да, то есть любым организмом. Если любым ты просто астроном-любитель, нашел НЛО, не имеешь права вступать в контакт. Сначала надо посоветоваться,
1: хорошо,
0: посовещаться.
1: Эндрю, а что вот ты, вот скажи честно, если бы ты столкнулся с пришельцем, что бы ты делал? Ты бы побежал бы рассказывать в различные новостные наши порталы?
0: Ну, это прямой, все прямой бы, путь в дурку.
1: Конечно, все
0: снял
1: решили бы, что
0: видео?
1: Ты сумасшедший.
0: Ну, ты подумали, уже что тоже. Уже тоже не поможет.
1: Или ты как вот как того Ральфа оставил бы у себя дома жить? Во всей семье никто, пожалуйста, не говорить, и вся ваша жизнь, скажем так, и семья сплотилась вокруг этого пришельца, и вы его скрывали бы от человечества.
0: Да, сейчас ты что ждешь? Кстати, я так и сделал. Какой, вот он, знакомься. Вот это сейчас будет.
1: Наташка, зачем ты? Зачем ты вот все? Я же тебе по секрету.
0: Зачем ты базу выдала, да, сейчас? Короче, я не знаю, что, честно говоря, пришельцам надо на нашей планете.
1: Ну, во-первых, в очередной раз воровать Катю Лель и ее зубы. Это точно.
0: Или
1: а вот ты, а потом, понимаешь, что? Вот видишь, мы так смеемся над человеком, а потом окажется, что она реально встречалась.
0: Была права,
1: что
0: да.
1: Что ее воровали.
0: А мы все
1: и вернули. Ай.
0: Возможно. Ладно, что ж, друзья, мы продолжим. И у нас впереди... Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. 18-я строчка нашего топ-20. Ну а также Бекки Хилл и Outside of Love. Эти треки мы услышим через 3,5 минуты. Оставайся с нами, если ты знаешь, как действовать, когда встреча инопланетян. Тоже пиши на WhatsApp 2:15:37. Доброе утро всем.
2: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
3: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
4: Манс. Jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Максима ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
6: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Žāvāšanās ir lipīga.
10: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy
9: S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. В этот понедельник, 6 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди во второй половине дня. В центральной части нашей страны, столице и восточном Видземе выглянет солнышко, а в Латвии сохранится пасмурная погода. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах. Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ура!
4: 6 июля на календаре первый. Всего лишь первый понедельник июля.
3: Всего лишь первый. И ура! Наконец-то понедельник.
4: Ощущение, что уже все, лето уже прошло. А нет, он вообще только начинается.
3: И
4: все.
3: Это не наигранная радость о том, что наконец-то завершились выходные и начинается новая рабочая неделя. Будем делать вид, что мы это искренне.
4: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Не похоже?
4: Тебе, конечно, нужно порепетировать немножечко. Плоховато, да?
3: Как вот искренне? Давай ты вот сделай
4: искренне. Я не могу радость. Искренне, у меня ее нету.
3: Не можешь радоваться в понедельник искренне,
4: я
3: да?
4: Я просто не притворяюсь, по крайней мере.
3: Ну ладно, что? Ты же профессионал, давай, притворяйся, бодрость,
4: судя
3: где?
4: Судя по всему, ты
3: желание
4: не профессионал.
3: Работать.
4: Или, ну, за эфиром ты потренируешься, и рано или поздно у тебя получится.
3: 100%. Слушай,
4: из хорошего, да, действительно, мы радуемся, у нас сегодня будут и конкурсы, и подарки.
3: Подарочки есть,
4: ага.
3: Да. А что у нас за подарочек? Это от Vision Express?
4: Да, друзья мои, новая акция начинается, а это значит, что еще один конкурс в эфире Топ Радио.
3: Подарочную карту 40 евро можно будет выиграть от Vision Express. Попозже расскажем, что надо будет делать, но пока что оставайся с нами. В ближайшее время много музыки впереди на Топ Радио. Дорожную информацию собираем, рассказываем о погоде, все подробности также. И до 10 утра вместе с тобой утреннее шоу. А также не забывай скачивать, устанавливать наше новое приложение. Проверяй, как оно классно работает там.
4: Ну, кстати, видишь, я ж не знала, оказывается, можно не просто скачивать, а просто делать, если у тебя уже есть старое приложение, сделать апгрейд. Апдейт! И, пожалуйста, все.
3: Там такая, знаешь, как это работает? Там, если ты как бы попытаешься скачать его заново, то это не получится, потому что у тебя будет возможность только апгрейд сделать.
4: Все, ну, все нормально. Теперь знаю.
3: Все. Так что обновляйте, скачивайте, делайте что-нибудь в конце концов. Понедельник. Вот это то действие, которое нам понедельник по силам, ребят, я вам точно говорю. Продолжаем с музыкой. Поехали. Доброе утро всем.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Здесь есть и хорошие новости. А ситуация на дорогах ремонтируется. Королева Мунягатва. Затруднение там, ну, около 10 минут на этом участке. Но тут, наверное, никто будет не против. Если там залатаются ямы, это будет шикарно. Пока что имею в виду ремонтные работы. Там где-то в некоторых участках лужи, в некоторых участках реорганизовано движение. Надо смещаться в одну полосу. Будьте внимательны. Также движение затруднено на Густава Замгалагатва. Что там произошло, мне трудно сказать. Если есть информация, то сообщаем с помощью WhatsApp 2500037. Возможно, что-то случилось. Также на Брибас в сторону перекрестка с Густава Замгалагатва 5-минутная пробка. Движение затруднено также на Лубанас перед Сахаров около 5 минут. Небольшая пробка на Круспилс около 10 минут. И Гранита в сторону Круспилс 5-минутное затруднение. Вот это пока что все, что мне известно на данный момент о ситуации на дорогах в Риге. И если есть дорожная информация не только из Риги, то в любом случае нам сообщай с помощью WhatsApp 2500037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Говорит, но про это бюджет, правда? Скорее всего, свадьба.
1: А это правда, что Адам Сандлер был ведущим?
0: Я не знаю.
1: Ну, типа,
0: я
1: говоря,
0: видела так. Фотографии, но опять-таки не, там еще непонятно, потому что...
1: Никто уже никому не верит.
0: Да, уже есть ощущение, что немножечко там как-то дорисовали, пририсовали, потому что ни одной официальной фотографии с мероприятия нет, не опубликовано.
1: А знаешь почему?
0: Поэтому запрещено было снимать
1: всем. Да, запретили всем телефоны.
0: Да.

0: конечно же...
1: Там около тысячи селебрити было всяких,
0: да, конечно, Джорджа Хадид тоже была, присутствовала, да. Вроде как непонятно, они там вместе, не вместе были, но...
1: На экранах Madison Square Garden был такой, просто на розовом фоне написано «Just Married».
0: Нет, там было, по-моему, было как-то указано дополнительно, как с некоторой игрой...
1: Типа,
0: к именам,
1: Just
0: да.
1: And mm-hmm. At Married, так?
0: Да, как будто бы так, да-да-да.
1: Ну, это как...
0: Но,

0: муж, и все было хорошо. Но среди этого, естественно, сразу же были скандалы, что Блейк Лавли не присутствовала на свадьбе. А они-то, между прочим, с Тейлор Свифт были совсем недавно еще лучшими подружками. Ну, а их не позвали.
1: Может, у нее были дела поважнее?
0: Да-да-да, она в этот момент в другом городе поддерживала свою дочку. Какие-то конные там соревнования и так далее. Нет, ну, конечно же, это говорит о том, что Тейлор Свифт не позвала ее на свадьбу, что является достаточно большим скандалом, и говорит, что все после судебного разбирательства Блейк Лавли. Помнишь, когда Тейлор Свифт тоже вызвали в качестве свидетеля, публиковали некоторые переписки, и что очень сильно не понравилось Тейлор Свифт, после этого их дружба немножечко...
1: Дала трещину,
0: да, и Блейк Лавли пропустила столь важное событие, хотя говорят...

0: в Нью-Йорке.
1: Да, да, да. Ну, ладно.
0: Ну, я думаю, что вокруг этой свадьбы будет много различных сплетен. Но и
1: мы ждем фоточки, ждем нормальные фото.
0: Все хотят рассмотреть из доказа платье, хотят посмотреть костюм, хотят посмотреть все детально.
1: Не, ну несколько фоточек папарацци смогли там где-то через окошко где-то там выцепить. Платье красивое, большое, такое пышное, яркое. Ну, оно
0: может
1: белое, могу
0: сказать.
1: Вот, да, да, да, я тебе могу с уверенностью сказать только это.
0: Тут уже, наверное, сомнения.
1: Да, да, да. Проверенная, скажем так. Ну что, Тейлор Свифт надо слушать тогда после рекламы.
0: Ну, конечно, как же по-другому.
1: Давай. У нас есть Fortnite, у нас есть Opalite. Выбирай.
0: Ты сам уже решай, пожалуйста.
1: Ну, нет, давай, я же специально на тебя хотел.
0: Эндрю,
1: что?
0: Выбирай. Я Тейлор Свифт особо не слушаю.
1: Вот этот трек мы послушаем далее на волнах Топ Радио. Поздравляем, совет да любовь, да, и через некоторое время с этим треком мы продолжим наше утро.
2: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Окко 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба свайцаем.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
5: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: статистически это просто невероятно, такого быть не может и не должно было быть, но произошло. В США мужчина два раза за последние 15 лет выиграл в лотерею. В одну и ту же. Он сначала выиграл там... В первый раз он выиграл 45 тысяч долларов. Такой в местной лотерее. Потом продолжил играть. И потом еще 1,3 миллиона долларов. Спустя 15 лет.
1: Да, теория вероятности что-то как-то...
0: Это не могло вообще этого произойти. Все, ты выиграл свои 45 тысяч. Отойди, выйди, дай другим выиграть. Дай другим победить.
1: Дай угадай, он дальше сейчас будет продолжать играть в лотерею.
0: Ну, если он выиграет что-то третий раз, то я не знаю. Вот в этот момент, я думаю, что начнется какое-то судебное разбирательство по поводу того, что кому-то, возможно, чуть-чуть подыграли.
1: Да.
0: Но, ты знаешь что? Вот мы с тобой подыгрывать никому не будем. Но у каждого есть шанс выиграть сегодня подарок.
1: А, давайте поиграем, да. И у нас есть информация, точнее, подробности с событий над Густавсом Галагату. Там машина заглохла прямо у светофора с Брибос. Поэтому там большая пробка сейчас. Густавсом Галагату в сторону Брибос. Имейте в виду, вас по возможности объезжайте. Ну, а если ты уже там встал в пробку, ты можешь, например, поиграть в наш конкурс. Чуть попозже расскажем, что надо будет сделать.
0: Тебе понадобится не зрительный, наверное, сейчас контакт с нами.
1: Ну, неважно, какой контакт. Нужен будет аудиальный. Да, нужно будет позвонить нам сюда по телефону 250037. Чуть попозже, да? Пока что немного музыки впереди. А ты, если есть желание, то готовься. Дозванивайся.
2: Утреннее шоу. Утреннее интерактивное morning show. На ТОП-радио.

0: Давай быстренько расскажем наш конкурс, в котором мы подарим подарочную карту на 40 евро одному из наших слушателей. Называется он 10 из 10. Я мог бы сравнить, конечно, такой конкурс с проверкой
1: зрения,
0: да, но тут немножечко другая проверка. Хотя даже какая там проверка? У нас были случаи, что человек, назвав, просто повторив два слова из 10, выигрывал подарочную карту. Это тоже нередко было. На всякий случай напомним, что Vision Express предлагает офтальмологическую помощь высочайшего уровня и комплексную диагностику зрения, обеспечивая профессиональный подход каждому клиенту. После тщательной проверки специалисты помогут подобрать качественные оправы от всемирно известных брендов, а также наиболее подходящие линзы с учетом ваших индивидуальных потребностей. Кроме того, в одном месте вы сможете пройти и проверку слуха тоже.
1: Что важно для тебя? Обратите внимание, что с 6 по 12 июля в магазин оптики Vision Express проходят дни клиента. Что это значит для нас? Скидка 40% на покупку от 40 евро. Доверьте свое здоровье и комфорт опытным специалистам Vision Express. Ваш эксперт в области зрения уже 35 лет.
0: Ну и, собственно говоря, сам конкурс. Хочешь сыграть? Пиши на WhatsApp 25037. Хочу сыграть. Мы тогда с тобой свяжемся и сыграем. Почему бы и нет? И, возможно, именно тебе достанется подарочная карта на 40 евро от Vision Express. А прямо сейчас 25037. WhatsApp. Пиши. Хочу играть. Мы выберем двоих случайных и с ними сыграем.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 6 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Во второй половине дня в центральной части нашей страны, в столице и восточном Видземе, выглянет солнце, а в Латгале сохранится пасмурная погода. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: ладно, конкурс Vision Express.
1: Друзья, у нас уже есть Леночка. Леночка на связи, что важно.
0: Лен, привет.
1: Лен, привет.
2: Здравствуйте.
0: Сейчас мы себе оппонента найдем.
1: Для того, чтобы никто не волновался, не переживал. Итак, конкурс максимально простой. Будет сказано 10 слов, тебе нужно будет повторить и назвать на одну, вспомнить на одно больше, нежели Елена. Елена пока что готовится, разминается и как-то пытается привести в порядок свою память в понедельник.
0: 2-5-0-3-7, телефонная линия, кто дозвонится. Давайте попробуем, посыграем.
1: У нас на кону подарочная карта на 40 евро Vision Express. Ты сможешь выбрать себе очки, ты сможешь выбрать очки своим детям, своему супругу или своим друзьям в подарок, почему бы нет.
0: Да-да. Лен, чем занимаешься?
2: Да. Сейчас ничем в данный момент.
0: Отпуск?
2: Да.
0: Ничего себе, как повезло с погодой. Ладно.
1: Так, у нас, получается, нужно звонить на 2-5-0-3-7, правильно?
0: Да-да-да, мы сейчас тебе ищем...
1: оппонента.
0: Ну, я что-то не вижу никого, честно говоря.
1: Ну, неужели никто не хочет составить компанию Елене и попробовать у нее отобрать приз, который уже практически у нее
0: в руках? Нет, отбирать не надо, тут надо выиграть, как этот важный момент. Ну, тут ничего сложного.
1: Соперничество — это важный дух.
0: Да, Лен, ну давай...
1: Лен, если что, тогда... Ну что, Андрей, у тебя с памятью плохо, поэтому мы можем подставить тебя.
0: Так я вижу весь список, ты чего?
1: Ты уже видишь весь список? Ну а зачем же ты так?
0: Я же не буду так.
1: А не надо было тебе смотреть?
0: Лен, а что, как ты смотришь на то же, если твоим оппонентом будет Лена тоже? Лен, здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Лена 2.
1: У нас две Елены!
0: Да? Я просто...
3: Да?
0: Лена 2 уже у нас что-то выигрывала.
1: Слушайте, девчонки,
0: а это... как нам разобраться? Ну, выиграет точно Лена, я могу сказать тебе с уверенностью.
1: Это однозначно.
0: Да. Лена, а ты чем занимаешься? Где ты?
3: Еду на работу.
0: Еду на работу. Так и определим, да? Елена, которая в отпуске, да. И Елена, которая... едет на работу. Все.
1: Итак, начинаем с Елены, которая в отпуске.
0: Лен, возвращаемся к тебе. Поехали.
2: Да, слушаю.
0: Как уже сказал, 10 слов будет названо. Повтори, сколько запомнишь и...
1: И дальше уже мы обратимся к Елене, которая прямо сейчас отправляется на работу.
0: Но все слова связаны с оптикой, с зрением.
1: Да, так что готовься.
0: Поехали.
1: Итак, Елен, ты готова?
2: Да, готова.
1: Оправа, линзы, диоптрии, фокус, зрение, хамелеон, поляризация, синий свет, звук, века.
0: О, века! Так. Дискотека века. Ну, Лен, давай.
2: Так, оправа, линзы, диоптрия, звук, века, так. Зрение... А, наверное, все.
1: Ну, это 6.
0: Это 6?
1: Это 6 из 10.
0: Так.
1: Сразу видно, человек расслаблен в отпуске.
0: Бунка, подожди. Лен, привет. Еще раз. Снова здравствуй.
3: Привет.
0: Так, ну давай, смотри. Там тебе надо 7 и более. Поэтому давай сразу к делу, чтобы не... Ага. Ну, тебе нужны другие слова, да? Не запоминай, Ленин.
3: Да. Надеюсь.
1: Леночка, чувствуется позитив сложное. В твоем голосе. Тебе нужно в этот момент немножко собраться.
0: Давай, поехали.
1: Децибелы, шепот, слух, комфорт, эксперт, зрение, стиль, глаз, слуховой аппарат, оптика.
0: Давай, Лен.
3: Так, слух, глаз, слуховой аппарат, оптика.
0: Четыре. Еще три.
3: Слова были сложные.
0: Да. Некоторые...
3: Я думаю, мы не будем это, я не вспомню.
0: Там были
1: ты
0: такие...
1: не будешь мучить Лену?
0: Там были такие сложные слова, как шепот, как глаз.
1: Глаз указали.
0: А, да?
1: Как стиль.
3: Стиль.
1: Зрение.
0: Эксперт. Но самое сложное было децибелы.
1: Леночка, ну ты не расстраивайся. Ты не
3: расстраивайся.
1: Да, потому что у нас целую неделю будет проходить конкурс от Vision Express, и мы ждем твоего звонка завтра. Потому что я знаю, что завтра ты тоже будешь отправляться на работу. В отличие от Елены, которая будет продолжать находиться в отпуске.
0: Лен, спасибо тебе. Лен, привет опять. Мы сейчас как-то немножко моменты шизофрении присутствуют. Да? Лена, здравствуй, Лена, пока. Лена, да, привет, Лена, пока. Леночка, ну у тебя...
1: Поздравляем тебя.
0: Видишь, потому что человек ничем не обременен, спокойно.

0: спокойном, находится в полной гармонии. Сапоста вот так вот сходу 6 слов из 10 повторила без шансов.
1: Да, несмотря на то, что сегодня понедельник.
0: Да.
1: Леночка, поздравляем тебя. Ты получаешь подарочную карту от Vision Express на сумму 40 евро. Сможешь отправиться в любой из филиалов Vision Express и подобрать то, что тебе необходимо.
0: Лен, спасибо, Ленам.
1: Поздравляем!

0: Сестрочки нашей двадцатки находится сейчас этот трек. И это та музыка, которая нас ждет скоро на топ-радио.
1: Samazināt PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top! Cena LUM.

0: магазинах «Юск» в самом разгаре. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, зеркалах, матрасах и многих других товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».
1: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего куриные ножки Тяково только евро 69 и творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!»
2: «Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из «Топ-20». Это «Топ-20».
7: «Топ-20». Место номер 12.
8: 12-е.

0: пытаюсь придумать название новой профессии, но если тебя вдруг интересовала новая бизнес-идея, и по теме того, что все уже давно придумано, вот да не все, как обычно, есть этому подтверждение. Один человек, энтузиаст, назовем его так, решил проверить доступность всех туалетов в своем городе. Но не просто так проверить, а составить подробную карту. А не просто так подробную карту, а прям вот где платные, где что сколько стоит, где можно бесплатно заглянуть, забежать.
1: То есть человек бродит, ходит по столице и проверяет доступность уборных комнат, то бишь туалетов.
0: Ну да.
1: Ты же понимаешь, что за принятием этого решения стоит какая-то очень конкретная ситуация.
0: Ситуация была, скажем так, критическая, возможно, в какой-то момент. Он понял.
1: Он рассказал, что произошло?
0: Ну, возраст.
1: А, думаешь, да?
0: И отсутствие, и как бы нежелание носить подгузники.
1: Или желание сожрать некоторый беляш, а потом срочно искать уборную.
0: Или
1: и,
0: да.
1: И была какая-то заветная уборная, которая предполагалась молодым человеком, что будет открыта.
0: Оказалось закрыто, да.
1: Он сделал ставки на нее, потому что бывает ситуация, когда у тебя очень ограничено время, и тебе нужно принять... Может, сказать, такое вот жизненное
0: тебе
1: решение.
0: Тебе слишком незнакомо, Наташка, эта ситуация, конечно,
1: да,
0: я понимаю тебя.
1: У меня недавно была такая ситуация, честно.
0: Наконец-то, время откровения. Давай, рассказывай, мы усаживаемся поудобнее. Друзья, в пробках стоите? Давай.
1: Слушайте, человек, Натаха! Которому не очень хорошо, да?
0: Это твоя история или нет?
1: Ну, да, у меня тоже такое я понимаю, я же не просто комментирую эту ситуацию.
0: Так, съела беляш, да, что?
1: Не беляш съела, но другое съела. Ну. Столовый, да, то, что я думаю, так вот, короче, взяла то, что не сочетается.
0: Ребят, хотели слышать такие истории?
1: Пожалуйста.
0: Давай.
1: И потом, я тебе скажу так, человек, который не прожил это, он не может понять, потому что все меняется в этот момент. Ты так думаешь, ну, в принципе, у меня сейчас, вот ты по ощущениям, где-то 3 минуты, и ты как бы так, знаешь, ты этим взглядом окидываешь пространство, и ты так думаешь, вот где?
0: Куда я это сделаю?
1: Что? И ты уже такой думаешь, ну, в принципе, дорога — это не такой плохой вариант. Лес вообще шикарно.
0: Ну да, да.
1: Можно ли остановиться на трассе? Конечно. Короче, да. В общем, и что, теперь этот молодой человек, он спасет всех нас, всех любителей несочетаемых продуктов.
0: Он должен каждый город тогда посетить, получается, чтобы он так сделал.
1: В Риге. Я могу ему несколько вариантов.
0: Он составил подробную карту всех общедоступных туалетов в своем городе. Потом, говорит, запустил еще платную подписку, где можно...
1: О, вот мы и потерялись.
0: Где можно получить доступ к локациям определенных малоизвестных туалетов в различных кафетериях и других заведениях, куда можно... Обычно так просто не знаешь, с улицы ты не зайдешь и не знаешь, что там это существует.
1: Да. А потом ты будешь просто приходить и говорить, я вижу в этом приложении, что у вас есть туалет. Здесь нету туалета. Есть туалет. Я не уйду.
0: Зачем вы от меня прячете это пространство, которое мне так жизненно необходимо прямо сейчас?
1: Теперь вы сами виноваты. Убирайте это.
0: Ну, это шантаж своего рода. Очень серьезно.
1: Кстати! Вот, я в своем, у меня была такая ситуация, это в Польше было, когда я на заправочной станции устроила скандал, потому что там принимались только злоты, чтобы зайти в туалет. Нельзя было. Я говорю, хорошо, можно я эту сумму оплачу у вас на кассе здесь, вот карточкой? Они говорят, нет, только там на месте злот. Я говорю, у меня нету злот.
0: Либо сейчас вам оставлю видеоудобрение.
1: Я так и сказала.
2: Утреннее шоу

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах очень быстро. 10-минутная пробка на Карле Олмнягату в сторону Венебасгату. Там небольшие ремонтные работы происходят. И это здорово. Также движение затруднено около 10 минут Канцема в сторону Вантового моста. На Вантовом 5-минутная пробка сейчас. Также небольшая пробка на Бриба в сторону Густо-Замгалагатова около 5 минут. И небольшая пробка на Деглова в сторону Дегловского моста около 5 минут. Небольшая пробка на Круспилс около 20 минут. На Круспилс сейчас и Гранита в сторону Круспилс 10-минутная пробка. А также 5-минутная пробка на Ладгалас в районе перекрестка, в районе поворота на Круспилс. Ну и машина сломанная очень сильно влияла на движение по Густо-Замгалагатова в сторону Бриба. Сейчас пробка составляет 20 минут. Наверное, последствия, значит, этой ситуации устранены скорее всего. Но, тем не менее, 20-минутная пробка остается. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25030.

Оплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Уважаемые дамы и господа, если указано, что должно быть интерактивное шоу, тогда должны интерактивы быть.
5: Да.
4: Эндрю, я требую интерактив.
5: Давай.
4: Прямо сейчас.
5: Берешь этот шарик и через штанину перекатываешь его в другую штанину.
4: Андрей, если шарики через штанины вываливаются,
5: нужно... Хорошо, бери бутылку.

0: тарелку и карандаш. Что тебе еще тут надо для нормального свадебного конкурса? Да. Натаха.
1: И конкурсы хорошие.
0: Окей, надуваем шарик. Его надо лопнуть. Рассказать как? Расскажу.
1: Обязательно все поступательными движениями и считая... Ладно.
0: Не все. Обращайтесь к нам
1: такой
0: больше.
1: Такой конкурс я хочу. Такой конкурс я хочу.
0: Ты реально, да, хочешь?
1: Да. А что? А что?
0: Что? А когда ты надеваешь...
1: Восьмой раз я задам тебе вопрос.
0: А ты, да, надеваешь шарик на голову, тебе надо носом его надуть, а он тебя как на голове вот так вот...
1: Ну, слушай, это же я вообще, я видела все намного хуже, что это даже был не шарик. Но ну, на так, что на самом только деле... люди не готовы пойти для того, чтобы получить бутылочку безалкогольного просека?
0: Даже натянуть себе на голову кондом.
1: О-о.
0: Ладно, что же, ребят. Мы в этот час, как вы говорите...
1: Все эти конкурсы
0: понимаете...
1: актуальны были в период, пока не было видеосъемки на телефонах.
0: Ну, а сейчас можно сказать, что это ИИ. ИИ.
1: Да, Андрей, ты уже запарил каждый понедельник. Рассказываешь, что это было ИИ.
0: Да-да-да.
1: Ты все, уже все знаешь, чем ты занимаешься на выходных.
0: Что вот этот человек творил
1: на
0: выходных, это был не я, да?
1: ИИ. Андрей, тебя еще не спрашивай ничего. ИИ, это был ИИ.
0: Зато я иногда пересматриваю, знаешь, когда у меня друзья так увлекаются, нагенерят каких-то видео, думаю, ой, я неплохо провожу время.
1: Это там, где два парня целуются?
0: Хотя бы так. Какие два парня целуются?
1: Был мейнстрим
0: такой. На таких вечеринках ты хочешь проводить время? Ладно. Кстати. Ладно, за эфиром. Нет, в эфире. Не буду рассказывать. Это политическая новость. Ну, этот самый парламент же Англии очень сильно порадовался, что...
1: Да, они сообщили, что это самый гейский парламент.
0: Самый гейский парламент. Да. Они очень этим гордятся.
1: Аплодисменты, давай.
0: Аплодисменты. Самому гейскому парламенту.
1: А как ты думаешь, самый гейский? Вот так аплодисменты или более...
0: Более какие-то другие? Немецкие ты хочешь? Такие?
1: Да.

мы продолжим также, наверное. Madhouse от Timmy Trumpet это скоро. А также новинка от Lost Frequencies, Leave It All, называется трек.

0: скоро на ТОП-радио, через 3,5 минуты. Оставайся с нами.
1: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronics. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
3: Все, что я помню.
2: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
5: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
6: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба. Свайцаем.
9: Эй, человек, хорошая новость. Рино Зооцен Агрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в Дино Зоо или закупись на Дино Зоо ЛБ. Цена Грыз – друг домашних животных.
10: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lido. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lido – за то, что настоящее.
12: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина LG на 9 килограммов – 399 евро. Аэрогриль – 8 литров – 49,99. Холодильник «Горенье» – 268 литров – всего 249 евро. «Касинукай» – предложение действует до 12 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

0: погодные изменения, которые вот сейчас, только что дождь, сейчас солнце опять. Я также удивлялся, ну так, если можно сказать, в воскресенье, когда сначала ты вроде солнце, такой еще думаешь, может на мотоцикле выехать, и потом просто ливень сумасшедший, просто ведро, вот как из ведра просто такой резко, думаешь, нормальненько выехал.
1: Ну, слушай, у нас такая следующая неделя вся, вот эта неделя.
0: Кайф, я люблю лотерею.
1: Супер, супер.
0: Да, когда неожиданно.
1: Можно ли мне сейчас рассудить вот это твое такое ироническое сообщение? Ну что, в принципе, это такая очередная жалоба от тебя поступает на погоду.
0: От меня погода?
1: Да.
0: Жалоба?
1: Ну, вот
0: у природы
1: как
0: нет
1: хуже.
0: Плохой погоды.
1: Это, Наташа, конечно, конечно. Но ныть
0: где-то
1: ты там
0: за облачками
1: будешь
0: светит
1: опять
0: солнце.
1: Опять хотела на мотоцикле, а вот сейчас не получилось. И что, если тебе на мотоцикле,
0: честно говоря,
1: было бы?
0: Я за месяц, за который вот была хорошая погода, пока тебя не было в Латвии, у нас была очень хорошая погода, Наташка.
1: Да,
0: я
1: смотри,
0: наездился на мотоцикле так, что мне уже...
1: Это звучит как официальная жалоба. И теперь ты можешь не просто
0: на
1: напрягать всех слушателей своими жалобами, а зайти на сайт 5 миллион, да, это сейчас запустили такой вирусный сайт, социальная платформа, которая позволяет людям совершенно анонимно, в твоем случае ты можешь просто подписываться, да, потому что, в принципе, твои жалобы наши слушатели узнают из тысячи.
0: Можно пожаловаться за притягивание событий за уши?
1: Да, вот, жаловаться
0: тебя.
1: Как вот на какие-то мелкие неприятности, да, раздражающие различные моменты.
0: В целом
1: все
0: на понедельник.
1: Туда. Да, это специально для этого подготовленная платформа. Уже сейчас больше миллиона жалоб там присутствует. Помимо того, что ты можешь сам излить свою душу и рассказать, что тебе твое вот это недовольство, ворчливость, какое-то такое раздражение. Ты еще и можешь оценивать другие жалобы, да, жалобы других людей. Например, оценка следующая, там, допустим, слишком мелкая жалоба, ну, несерьезная, как будто бы, да, до абсолютно верная жалоба и абсолютно верное нытье.
0: Оценки, то есть нытья есть по какой-то градации, шкала,
1: да,
0: нытья, да?
1: Да,
0: я правильно понимаю?
1: Именно так.
0: Понятно.
1: Именно так. Поэтому теперь у тебя есть для этого специально подготовленное место. Бесплатно пока что. Да? Хотя, мне кажется, после того, как ты доберешься до этого сайта, они такие: не-не-не, за это уже надо брать деньги. Тут уже ненормально. 880 жалоб из Риги.
0: Зайти,
1: поступило.
0: Пожалуйста, на неприкрытое оскорбление уже в один момент, когда в прямом эфире. Могу, да?
1: Ты же HR-у жалуешься, можешь там пожаловаться.
0: Я HR-у?
1: А почему они меня вызывают?
0: Тебя?
1: Давай, Эндрю, конечно,
0: что,
1: да, прикидывайся.
0: Ладно, что за сайт, давай, говори.
1: Сайт petymillion.com.
0: Как пишется, Пети?
1: Петинг, только не так.
0: Пати?
1: Нет, petymillion.com. Ну, слово million, я надеюсь, ты знаешь, как хотя бы пишется.
0: Да.
1: Когда ты...
0: loading complaints, точно, жалобы. Я написал, да, с первого раза. Fetching золотые пипетти Grims from the database. Там database есть?
1: Да, я тебе говорю, там все, что нам нужно.
0: Так, загружается.
1: Для всех людей, которые любят ворчать, жаловаться на эту жизнь, на эту погоду.
0: У меня написано can't load complaints.
1: Конечно.
0: База
1: слишком
0: данных
1: много
0: перегружена. Я хочу на это пожаловаться. Почему не работает ваш сайт?
1: Правильно.
0: Жалоба.

0: Ладно.
1: Кир же Прохаска. А он объявил, ну, перед боем сказал, что сейчас он...
0: Ему 33 года, 14 октября родился.
1: Быстро гуглишь, да. Молодец, да.
0: Чтобы он весы, значит, хороший человек.
1: Чтобы почувствовать себя лучше, почувствовать себя, ну, он, как он готовился к бою, да, он сказал, чтобы почувствовать очищенным и возрожденным.
0: Может, очищенным?
1: Может быть. Залез в заросли крапивы, тут уж сама решай, и хорошенько растерся листьями.
0: Голенький?
1: Ну, с обнаженным торсом, как минимум. Нашла, да, как он лезет к крапиве.
0: Указано голышом.
1: Голышом, да.
0: Да.
1: И, значит, крапива там его, значит...
0: Стегала.
1: Ну, как стегала. То, что обычно происходит, когда... Как тебе
0: или
1: вообще?
0: Он стегал крапиву.
1: Он обтерся даже ей для того, чтобы... Иго сказал, что да, естественно, все жгло. На утро почувствовал себя очень классно.
0: Логично.
1: Кто...
0: Очень классно.
1: Да, кто испытывал на себе вот...
0: То есть ему было маловато, что его там отлупили?
1: Да, понятно, что...
0: На ринге?
1: Каждый... Так он так к бою готовился. Он просто подумал... Сейчас вот будет такое испытание, то там уже на ринге будет уже все, как говорится, цветочки. Сейчас вот крапива, это настоящий поединок, настоящий бой. Но если бы он взял хотя бы палку, он голыми руками.
0: Да, конечно. Он совершенно в детстве не играл в эту игру.
1: Ему не сказал ли вообще никто никогда, но вряд ли он осведомился вопросом эффективности этого метода. А как выяснилось, и как мне подсказал чат GPT,
0: да,
1: никакого положительного эффекта, доказанного, по крайней мере, нет. Говорят, что есть некоторое ощущение, точнее как, есть люди действительно использовали крапиву для уменьшения боли в суставах, но эффект предположительно за счет того, что боль от укуса крапивы перекрывает суставную боль, и таким образом ты просто о ней перестаешь думать, потому что тебя начинает волновать кое-что другое.
0: Не, ну, знаешь, если посмотреть сейчас вот на то, как это все декларирует Иржи, да, то есть он, значит, считает, что это сакральный обряд, укрепление духа, по заявлению самого самурая, то есть Иржи, да, после целой ночи адского зуда и в самых неприличных местах, на следующее утро он проснулся, как ты сказал, абсолютно чистым и переродившимся. Мне кажется, что если мы всегда боремся с этими псевдо-психологами, то здесь псевдо-коуч, по-моему, на вот вряд ли после этого, пожалуйста, не повторяйся. Потому что, может быть, кто-нибудь сейчас такой думает: вау, я как раз хотел, вот у меня было желание переродиться.
1: Ты знаешь, при желании...
0: Где крапива?
1: Тут желание повторять ноль, а ну, даже
0: не
1: повторить...
0: Знаю, после того, как ты услышал, что там адский зуд в самых неприличных местах, тебе не захотелось голышом броситься в сток крапивы?
1: Когда у меня зуд в неприличных местах, обычно люди мыться идут. Знаешь ли, это помогает, говорят. А если говорят, что он повторит, то сложно даже его имя повторить, честно говоря. Боец ММА и чешский. Иржи, да?
0: Слава богу. Прохаска.
1: Прохаска, да.
0: Ну, класс, теперь мы узнали этого героя.
1: Да, совершенно верно. Также, если у тебя есть свои методы, да, как готовиться к важному...
0: Как переродиться.
1: Можешь написать там на WhatsApp 25037. Но у нас есть свои методы для того, чтобы начать это понедельник. Только классная музыка на волнах Топ-Радио. С ней продолжаем.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В этот понедельник, 6 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Во второй половине дня в центральной части нашей страны, в столице и восточном Видземе, выглянет солнце, а в Латгале сохранится пасмурная погода. Температура воздуха на всей территории страны составит плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: и хотел. Говорит, это же, говорит, не случайно. Это же праздник же получается. Ты тут не зря тут залетел. Я не знаю, может,
1: не зря залетел, так и другие люди говорили.
0: Это да.
1: На своей свадьбе.
0: Это по-разному. Может, там как раз-таки и поэтому Madison Square Garden Taylor Swift отмечала. Что у них там было за секретное мероприятие? Почему туда?
1: 4 июля. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая дата?
0: В День независимости, получается,
1: конечно, так это поэтому еще дороже было.
0: Да. Говорят, фурами туда в Madison Square Garden.
1: Мне нравится, что

0: приглашаешь, да. Снимаешь в центре Нью-Йорка, самое популярное здание. Такое. Я бы хотела некоторой приватности, можно, пожалуйста, оставить меня немножко в покое.
1: 8 фур с аппаратурой, да, заезжают, говорят, наверное,
0: очень
1: День независимости праздновать будут.
0: Так, чтобы этот праздник остался только для нас.
2: Топ-мьюзик. Песня из ТОП-20.

0: любишь ли ты ужастики? Наталья, по-моему, тебя спрашивала, и ответ был отрицательный, но я сейчас спрашиваю еще раз, на всякий случай. Да. Любишь ли ты ужастики? Нет. Кто любит ужастики? Поднимите руки.
1: Много рук увидел.
0: Ну.
1: Молодец.
0: Ну, давайте еще. Кто? Короче.
1: Галерка, давайте. Ну, что там начинается?
0: Да, все вижу. Я вижу все на задних партах, на галерке там, да. Давай. Короче, если ты очень сильно любишь ужастики, ну, у меня как-то вообще никогда не было какого-то... не то чтобы там мне страшно, я их не смотрю. Мне просто, ну, неинтересно все эти затяжные, знаешь, моменты, когда там тебя пугают тем, что резко меняется кадр. Ну, такое себе. Вот, если ты хочешь реально страшно, чтобы было и испугаться. Новый тренд придумали молодежь, но мы тоже можем позаимствовать, как говорится, в чем проблема.
1: Просто делают рассылку про аудит на личном счету.
0: Да. Просто приходят. Тебе просто приходят письма из ВИЗа.
1: От страха просто можно искать потом в приложении те самые бесплатные места.
0: Ужастик миллениалов, да. Нет, все проще. Ты берешь

0: собой ноутбук.
1: Да.
0: Ну, если у тебя есть, может быть,
1: если
0: какие-то еще...
1: Если у тебя есть ноутбук.
0: Если у тебя есть, может быть, еще какой-нибудь компактный проектор, который работает, можешь его использовать. Да. Выезжаешь в лес, дожидаешься на ночи, прямо такой, чтобы поздний.
1: Да.
0: И в лесу, под шорох всех веток, шумов, ветра и прочего-прочего, смотришь этот самый ужастик. Таким образом...
1: То есть еще и на улице?
0: На улице.
1: Типа, если тебя не возбуждают и не воодушевляют,
0: погружаясь...
1: тебе кажется не страшным, ты просто...
0: Да, погружаешься таким образом в атмосферу. И фильм ощущается в разы страшнее, потому что каждый шорох в кустах, каждый треск ветки... Или каждый человек, раскрывающий плащ, выходящий из этого куста...
1: Да. Ты говоришь, папа, ты здесь, ну я фильм смотрю.
0: Батя, да, пришел. Короче, да, работают как бы на усиление этого эффекта, соответственно, ты...
1: Ну, естественно.
0: И просто смотришь ужастик, а ты еще и шарахаешься от того происходящего вокруг. Классно? Ребят, берите на заметку.
1: Извините, кто предложил?
0: Кому недостаточно страшно? Ну, вот так делают сейчас...
1: Это новый мейнстрим.
0: Ну а что ты пошел в кино посмотреть ужастик? Сидят, хрустят попкорном все вокруг. Что тебе там страшно сильно, что ли?
1: И тут ты сразу же берешь, заходишь на тот сайт, про который мы рассказывали, пишешь жалобу.
0: Жалобу, да.
1: Ничего себе страшно.
0: Хотите нормальный ужастик? Пожалуйста. Вот тебе полнота ощущений, вся картина. И сиди, бойся в лесу.
1: Блин, ты бы попробовал?
0: Я? Ну,
1: все понятно.
0: Да. Я, да. А что нет-то? Да.
1: Да не.
0: Да.
1: Да не.
0: Но я из тех, которые по кладбищу прогуляться могут вообще без проблем. Я не
1: так
0: это самое,
1: потому что ты там вот эти рюмочки допиваешь, понятно.
0: Не то, что не испугливых, но да. Меня больше пугают реально письма из налоговой или от ССДД приходят. Знаешь, типа, у вас заканчивается техосмотр. Да блин! Не надо так пугать.
2: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20. Это Топ 20. Топ Радио. Лидер этой недели. Место номер один.

около 5 минут. Движение затруднено и на Круспилс. Примерно 10 минут там потеряешь. Небольшая пробка по-прежнему на Густава Земгала Гатве в сторону Брибас. Около 15 минут там с утра была какая-то с автомобилем сломавшимся затруднение. Да, но вроде бы уже все в порядке. И если есть какая-то дорожная информация, что ты наблюдаешь на автодорогах нашей страны, ты обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 25037. Пиши все сюда.

Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: от Мадонны, в этот раз вместе с Мартином Гарриксом. Трек, который называется «Bizarre». Проверяем через 3,5 минуты на Топ Радио.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Мишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

0: первый раз, да?
1: Опять Мадонна, опять Мадонна.
0: Ты, Роза, первый раз слышишь, да? Да, да, сейчас.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да.
0: Прям сейчас ознакомленность с творчеством Мадонны в целом. Теперь.
1: То есть там есть что послушать, да, в новом ее творчестве?
0: Новый альбом хороший.
1: Красава. Сколько ей лет? Сколько?
2: 70 нету.
1: Нет еще?
2: Я думаю, что где-то 65. Давайте смотреть.
1: Ну да, что-то такое.
2: Это у меня по ощущениям.

0: правы, посерединочке. Mm-hmm.
1: Это ты по своим ощущениям или по ощущениям Мадонны?
0: Обалдеть.
2: Mm-hmm. 67, надо много. Достаточно.
0: Это достаточно, это немного. Давай так.
1: Это немного-много.
2: Немного — это столько лет ее молодому любовнику.
1: Альбом Confessions 2 называется, кого интересует. И конкретно, конечно, ну там у нее
2: еще,
1: конечно.
2: Встречается с 29-летним
1: танцующим
2: бывшим
1: парнем.
2: Ямайским футболистом.
1: У нее даже со Stromae есть один трек. Stromae.
0: А ну-ка.
1: Че, серьезно?
0: Ну а что?
1: Эннонс, вот тебе, пожалуйста.
0: Раз уж ты. Это что-то на мадонском.
2: Да, класс.
1: Полностью,
2: кайф.
1: На мадонском, полностью, да. Так класс. Что, ладно, ребят, ну вот этот трек с Мартином Гарриксом, конечно, это сразу к нам залетает, там и Мартин Гаррикс нам подходит. И вообще классные треки, и Дансетерия в качестве новинки в нашем эфире. Ну, а так в целом, да, добавляйте себе в плейлист. Я думаю, что Мадонна тут нормально.
0: Будет на ее концерт, а?
1: Ага.
0: Надо. Погнали.
2: А, я думала, ты скажешь, лет. Вот бы кто-нибудь слил бы видео домашнее. Ладно.
1: Да, да, 67 лет, поторопитесь, девочки.
2: Чтобы это так. Будет единственное видео, которое слили в интернет, все-таки никто не посмотрел.
1: Такие, да, ну расстраиваться.
2: Такие, ноу, Мадонна, ноу.
0: Ноу, точно ноу.
2: Лучше сходим на концерт, как говорит Рузана.
0: Да.
2: Ждем Мадонну тебя в Риге, но я не знаю, передайте кто-нибудь.
0: Надо написать
2: сообщение.
0: Ей.
2: Да.
1: Во вселенную пока что.
0: Мы давайте в Тимберлейку написали. Напишу. Все.
2: Да. Мадонне пишем.
1: Пиши,
2: да.
1: Мадонне. А мы желаем всем отличного дня. Оставляем тебя с классной музыкой. Далее на Топ-радио. Руза, следующие 2 часа. Удачи.
0: Спасибо.
1: Мы до завтра. Пока.
0: Пока.

мы это говорить себе каждый понедельник, каждое начало рабочей недели. Как прошли ваши выходные? Ну как вы? Как вы? Как у вас там? Доброе утро. С вами Рузанна. Ближайшие два часа.

0: легкий, как, не знаю, воздушный поцелуй. Пусть этот понедельник тоже будет таким же легким. А также новинка Feel Again, это Sony Federa. Скоро.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Gazon опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
7: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
8: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

очень хороший трек. Вообще хороший плейлист на сегодня. Далее следующий трек продолжим примерно в таком же вайбе, легком, летнем и ямайским. Вообще хороший плейлист — это как, знаете, как хорошая компания. Там нет лишних людей, там никто не раздражает. И также плейлист — тут нет ничего лишнего.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительных.

людей. У большинства, наверное, какие-то схожие привычки. Вот, например, одна из них, это сложно объяснить, но почему-то мы подходим к холодильнику, открываем каждые, не знаю, там, 5 или 10 минут. Тут бывает такое, что-то хочется, вот что-то хочу, не знаю, что хочу. И открывает холодильник и надеюсь, что там появилось что-то такое эдакое, что-то новенькое. Но ты прекрасно понимаешь, ну нет, там все ровно точно так же, как и было 5-10 минут назад. А еще есть такая небольшая привычка, которая тоже у всех одинаковая. Это если играет любимый трек, у нас рука сама тянется прям вот сделать погромче. Хотя вроде вот только что оказалось, что громкость нормальная. Ну а когда играет, например... In and Out of Love — это тот случай.

0: важная информация от специального корреспондента.
1: Большая пробка будет на Лубана в сторону Дрелини. Там фура с машиной поптерлись. И их не могут объехать именно другие фуры. Из-за этого сильно затруднено движение сейчас Лобанас перед магазином строительным в сторону Дрелини.
0: А вы думали, Андрей Фан вот такой завершил утренний эфир и все, отдыхать? Нет, поехал сканировать дороги к нашей столице для вас. В общем, Лобанас в сторону Дрелини не едет.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и сильные ливни. Местами появится солнце. Подует умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье усилится порывами до 17 метров в секунду. Во второй половине дня сменится на западный и юго-западный. Температура воздуха будет в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге ожидаются дожди, а также возможны ливни и грозы. Во второй половине дня осадков станет меньше и выглянет солнце. Западный и юго-западный ветер в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 18.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: как поется в этом треке. I don't wanna go home. Мы продолжим скоро. Если вдруг грустно, что нужно делать? Громче музыку делать, конечно. Особенно если это топ-радио. Включи музыку, скоро услышим. А также трек Cry For You. September. И что-то сильно новенькое. Pentano. Закидываю в плейлист для вас, для вашего обзора. И заценить. Скоро.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Readyfest LV.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба. Свайцаем.
4: Вау! Ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит...

91. Сегодня обалдеть. А по поводу Фриды Кало есть несколько разных сообщений по поводу этого фильма, да, 2002 года. Вот фильм очень понравился, даже если ничего не знаешь о Фриде Кало, после просмотра сразу хочется прочитать о ее жизни. Очень сильная история написал нам один слушатель, также вот просто лаконично из ветреной Шотландии. Так, потеряла сообщение. Что случилось? Ах, вот, все, все на месте. Просто точно рекомендую посмотреть. Все, все просто. А дальше давайте перейдем к тому, о котором хочется поговорить. Тому, кого мы здесь в Латвии точно любим. Он известный рэпер и участник G-Unit. Я по-другому не знаю, как это прочитать, эти слова. В 2000-х вошел в историю самых успешных исполнителей по версии Billboard. Мировую славу ему принес хит In The Club. Альбом Get Rich Or Die Trying стал 6-кратно платиновым. После смерти матери он жил у бабушки и дедушки вместе с многочисленными родственниками. Там у него было много дядь и очень много теть. В юности занимался боксом и участвовал в юношеских олимпийских играх, если вдруг вы не знали. Он, кто слушал меня 10 минут назад, знает, о ком я говорю, он пережил 9 огнестрельных ранений в 2000 году. В 2002 году выпустил альбом «Guess Who's Back». Угадайте, кто вернулся. После чего его заметил Eminem, познакомил с Dr. Dre, и там-то все и поехало, и полетело стремительно в карьере Фифтика с космической скоростью. Вообще, про 50 Cent'а да не забывает никто по сей день, потому что фанатов у него огромное количество. И у нас в Риге также доказательство тому было то, что пришлось делать незапланированный второй концерт, который тоже был sold out в Риге, так как на первые билеты были проданы просто молниеносно. Это было пару лет назад, там был просто разрыв. Это было правда круто, ребят. Если вдруг у вас будет возможность когда-нибудь как-то, то я сразу точно рекомендую. Как минимум, пока миллениалы на месте, 50

0: Андрей, кому ты доверяешь?
1: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
0: А что, если нельзя быть уверенным в том, что видишь?
1: Тогда, думаю, стоит довериться экспертам. Слушай утреннее шоу ТОП-РАДИО 8.35, участвуй в конкурсе и выигрывай ценный приз от Оптика Vision Express. Доверяй себе и своему эксперту по зрению. Оптика Vision Express.
2: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Эй, человек, хорошая новость! Динозоц анагрызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных!
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Любой рабочий
0: доброе
5: день.
0: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
5: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
0: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
5: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонов. Обновляйте приложение ТОП-РАДИО Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки сделаем.
0: Подарочки мы уже подготавливаем.
5: Подарочки
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
7: Ценолом «Юск» удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на «Юск.ЛВ».

0: какому отбелстейбу. Устыцес парбаудот.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и сильные ливни. Местами появится солнце. Подует умеренный западный и северо-западный ветер. На побережье усилится порывами до 17 метров в секунду. Во второй половине дня сменится на западный и юго-западный. Температура воздуха будет в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге ожидаются дожди, а также возможны ливни и грозы. Во второй половине дня осадков станет меньше и выглянет солнце. Западный и юго-западный ветер в порывах достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 18.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. jūlijam. Batoniņš Kinder Pingvī 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
4: Моргенштерн

0: Черемешкин. RawiFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ātrumu žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. Амагвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Мартин Гаррикс. Песня призывает не бояться, совершать ошибки, ценить настоящее время, жить полной жизнью. Композиция звучит обещание оставаться рядом, несмотря на темноту и любые трудности, и всегда включать близкого человека в свои молитвы. Название приводится как «Ангелы друг для друга». Не буду стараться быть ангелом в эфире. В противном случае это будет сильно конфликтовать с некоторыми нашими песнями на английском языке, которые иногда с перчинкой. Поэтому будет, как всегда, всего понемногу.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Но так или иначе, все в рамках приличия. По крайней мере, я на это надеюсь. А как будет на самом деле, покажет время, которого у нас достаточно. 3 часа.

Мадонны, новая песня, которая постоянно здесь звучит, а сейчас у нас появляется новая песня под названием Meet Me in the Dark, которая не звучит, но новая, не звучит на нашем радио. 10 миллионов уже послушали на Spotify. Это Ava. Итальянский диджей-дуэт прямо сейчас появляется после Мадонны, который уверенно набирает популярность на мировой электронной сцене. Их релизы выходят на крупных лейблах, а фирменный стиль сочетает хаус, бас-хаус и мощную клубную энергетику, которую мы заценим с вами почти 3 минуты, без 5 секунд. А что касается трека, как я уже сказал, Meet Me in the Dark, это атмосферный танцевальный трек о притяжении двух людей, которым не нужны лишние слова, и да, слов здесь в этом треке действительно будет мало, больше музыки. Это история о встрече, где ночь становится пространством для искренних эмоций, а энергичный бит только усиливает настроение.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Двадцатка самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Небольшой обзор нашего хит-парада, но целиком и полностью вы можете в записи послушать его в разделе «Архив» на нашем сайте topradio.lv. Также пользуйтесь, у нас есть обновленная наша удобная аппликация для ваших смартфонов. Это первая тройка, Армин Ван Бюрен, «Like a Child», сохранил третью строчку. Но за целый июнь месяц, мы еще подводили итоги месяца, этот трек стал лучшим. Два вторых места и два третьих позволили ему сделать номер один за весь месяц июнь. На втором месте оказался трек «Газ» от Зиверт, которая дважды побеждала, но в целом 74 против 80 очков в пользу Армина. Три новинки у нас было. На шестом месте Джеймс Хайп, «Серотонин».
1: Достойный вице-лидер. Место номер два.
0: На четвертом Мия Бойко, «Экспонат». И номер два Леонид Руденко, «Дача». Почти одержал победу, почти стартовал, но почти не считается. Только серебро.

0: Еще интересное из статистики. Два сильных было падения. Диджей Жуков, одинокий голубь, бывший лидер, с 5 на 20 переместился, чуть вообще не вылетел из нашей лучшей двадцатки. Минус 15 строчек. Минус 11 тоже сильно упал у нас бывший лидер. С 1 на 12 Зиберт Газ. Трек, который за весь июнь месяц стал вторым. Уступил только, как мы уже выяснили, Армин Ван Бюрен. Ну а Баинди, Мод Шаде вернули себе первую строчку. Это их вторая победа за 5 недель в нашем хит-параде.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: нашего часа мы посвящаем спорту, и футбол продолжается. Уже кто-то играет в 1/8, поэтому мы будем говорить о самом-самом приятном, самом сладком, ну и зацепим Формулу-1 совсем скоро.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков в Латгале. Ветер после обеда сменит свое направление на западное и юго-западное. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале плюс 15-20, 16-18 в Идзуме, 18-20 в Курзуме. В Риге после обеда выглянет солнце, ветер умеренный западный, юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит 21 градуса. Завтра, во вторник, переменная облачность, вероятность осадков до 30%, а температура воздуха особо не изменится.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Так, рассказываю, после этого шикарного трека небольшая коммерческая пауза, и мы начинаем говорить о спорте, о футболе. Формула-1 тоже был классный этап в Сильверстоуне, Гран-при Великобритании. Более подробно будем о прошедшем Гран-при говорить в субботу в программе «Автоклуб» с 10 до 12. А пока «Scooter, break it up».

0: Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
5: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Чемпионат мира. Пока мы с вами отдыхали, 1/16 превратилась в 1/8. Внимание тем, кто хочет что-то посмотреть в записи. Буду рассказывать о результатах, которые с пятницы по понедельник были показаны. Через песню более подробно разберем интересные моменты. Австралия-Египет в пятницу 1-1. Египет дальше проходит по пенальти. Суббота. Аргентина-Кабо-Верде 3-2. Колумбия-Гана 1-0. И Марокко-Канада 3-0. Высадили хозяев этого чемпионата мира Марокко. Молодцы-то какие. Воскресенье. Парагвай-Франция 0-1. Франция рисковала. Ну а Бразилия, все, их отправляют домой. Норвегия 2-1. Мексика-Англия 2-3. И Англия еще завершала матч в меньшинстве. Более подробно после этой песни о том, что мы могли с вами пропустить, пока отдыхали.

Холланд повторил бомбардирский рекорд среди дебютантов чемпионата мира. Холланд сравнялся по голам на дебютном чемпионате мира с Поляком Лято, который выступал на турнире в 1974 году. Он также забил 7 раз. Холланд сравнялся с Мбаппе и Месси по числу голов на этом чемпионате мира. Гонка бомбардиров продолжается. Холланд первый европеец со времен итальянца Кристиано Верри 98 года, который забил в каждом из своих первых 4 матчей на чемпионате мира. Нападающий Бразилии Неймар повторил редчайшее статистическое достижение на чемпионатах мира. Неймар стал вторым бразильцем после Пеле в истории, который забил на 4 чемпионатах мира. Также перед матчем Неймар анонсировал завершение карьеры в сборной Бразилии. Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды, и у него 59 результативных передач. Сборная Бразилии обновила личный антирекорд по владению мячом на чемпионате мира — 34%. Предыдущее худшее достижение составляло 40%. Оно было зафиксировано в матче с Нидерландами на чемпионате мира 98 года. Ну и последнее. Беллингем оформил дубль за 97 секунд в матче с Мексикой. Фантастическая результативность. Скоро продолжим.

В ближайшее время нас с вами ждет два классных противостояния, два матча: Португалия и Испания. Сегодня в 22:00 настоящее украшение 1/8 финала и одно из главных дерби мирового футбола. Португалия делает ставку на яркую атаку, индивидуальное мастерство и быстрые переходы, тогда как Испания по-прежнему сильна контролем мяча, комбинационной игрой и умением изматывать соперника. Еще они заявили, что у них на этом чемпионате лучшая защита. Вот и проверим сегодня вечером в 22:00. История, кстати, противостояния насчитывает почти 40 официальных и товарищеских матчей. Небольшое преимущество по победам у Испании. Однако в последних турнирах, крупных турнирах, команды часто играли очень упорно. Достаточно вспомнить легендарные 3-3 на чемпионате мира 2018 года. Ну и еще в ближайшее время тоже утра мы увидим США-Бельгия. Еще одна афиша, которая вполне могла бы стать четвертьфиналом. США проводят очень зрелый турнир, играют смело, интенсивно, великолепно используя скорость своих молодых футболистов. Ну а Бельгия же традиционно сильна опытом, техникой и умением решать судьбу матча за счет индивидуального класса лидеров. И этих лидеров у них достаточно. У этих сборных уже есть памятная история на чемпионатах мира. В 1/8 финала 2014 года бельгийцы победили американцев со счетом 2-1. Лишь дополнительное время. Ну а голкипер США тогда установил рекорд турнира по количеству сейвов в одном матче. Так что и сегодня нас вполне может ждать одна из самых напряженных игр этой стадии. Ждем футбол и говорим о Формуле-1 скоро.

Этого часа, а также новостей спорта, мы с вами поговорим о Формуле 1. Прошел этап в Сильверстоуне, это Гран-при Великобритании, и там был спринт. Победителем главной гонки стал монегаск Шарль Леклер на Феррари, второе место занял Мерседес Джорджа Рассела, тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Хэмилтон. Четвертый Ландо Норрис, пятый Исаак Хаджар, шестой Лиам Лоусон, седьмой Арвид Лимблад, восьмой Габриэль Бортолетто, девятый Франко Колапинто, десятый Пьер Гасли. Преимущество лидера общего засчета там остается на первом месте Андреа Кими Антонелли после финиша вне очковой зоны из-за поломки болида существенно сократилось, уже не 40 очков. В спринте, кстати, Кими одержал победу. Напарник Антонелли по Мерседесу Рассел теперь отстает от итальянца на 25 очков. Хэмилтон на 32. У Леклера 108 очков, Норрис 97, Пиастри 82, у Ферстаппена 76 очков. И Ферстаппен сошел с дистанции, опять сломался болид. Как и в Монако, он не набирает очки. В Кубке конструкторов преимущество Мерседеса над Феррари сократилось до 78 очков. При этом сама Скудерия еще на 76 баллов опережает Макларен. Red Bull по-прежнему четвертый, а в борьбе за пятое место между Альпин и Racing Bulls остался лишь один балл. Через две недели Гран-при Бельгии. Ну а мы говорим вам приятной музыки. До встречи в новом часе.

0: не просто так у нас появилась эта композиция в эфире. Это Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Дело в том, что, ну, в начале песни это главный все-таки был танцевальный гимн конца 2010-х с глубоким хаус-звуком о том, как всего один поцелуй может влюбить до безумства. Сегодня отмечают Всемирный день поцелуя. Во многих странах он служит приветствием поцелуя, знаком уважения или способом поздравить близкого человека. И по разным оценкам в процесс вовлекается более 30 лицевых мышц. Поцелуй в лоб часто выражает заботу, в щеку дружбу или уважение. Ну а родительский поцелуй помогает ребенку чувствовать себя в безопасности. Не во всех культурах принято целоваться при встрече. Например, если после долгого присутствия в Испании вы переедете жить, к примеру, в Балтийскую страну, это может быть Эстония, Литва или Латвия, то можно получить люлей, если вы продолжите целовать балтийцев, как это делали в Испании с испанцами. Одним из самых узнаваемых символов романтического поцелуя считается фотография моряка и медсестры на площади Таймс-сквер, сделанная в день окончания Второй мировой войны. Этот снимок стал одним из самых известных в истории фотографии, хотя сегодня вокруг его обстоятельств ведутся активные исторические дискуссии.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

Ava Max и Energy. Уже за эту песню можно проголосовать, если понравилось в нашем хит-параде, ее нет, но она в претендентах, и мы можем решить судьбу этого трека. Судьбу этого трека решаю я. Один раз он прозвучит как минимум прямо сейчас, в рубрике не звучит. Это новая песня, которая почти набрала 10 миллионов прослушиваний на Spotify. Начну говорить на песне, потому что она длинная, 4 минуты 22 секунды. Разгон как раз будет после того, как я закончу говорить. Это Кетама с треком «Comes and Goes». Это ирландский диджей-продюсер, один из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. Его фирменный стиль объединяет хаус, транс и UK гараж. Энергичные сеты сделали его желанным гостем крупнейших европейских фестивалей и клубов. Comes and Goes. Атмосферный танцевальный трек о чувствах, которые появляются и исчезают словно волны. Легкий вокал, эмоциональная мелодия и мощный клубный ритм. Вот что нас ждет в ближайшее время на Топ-радио.

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
4: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
5: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

Сиесту и его Beautiful Places предпочитает легко не сдаваться. После того, как наш топ покинул трек «Банк» от Айс Гергерт и Зиберт 20 недель в топе, Сиесту и Beautiful Places становятся самым большим долгожителем. 16 недель плюс одна строчка, высшее место 3. После него идет «Loco Loco» на 8 месте 15 недель. «Дэвид Гетта» «Walk Away» 14 недель, номер 19.

0: Gibby Rexha и Fatless New Religion. 13 недель. 13-я строчка. Филатов и Карас, включи музыку. 12 недель.
1: 11-я позиция.
0: 10-я позиция. Диджи Жуков, «Одинокий голубь», 11 недель, 20-я. Вот сколько ветеранов у нас скопилось. Что у нас было в прошлом? Вспоминаем на этом 10-м месте «Градусы».

версии самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: новость впереди у меня, которая заставит почти как... заставит почти каждого обратить на это внимание. И звучит она очень фантастически. Представьте себе, потерянный зуб больше не нужно будет заменять имплантом или протезом дорогостоящим. То есть организм сможет вырастить свой сам, самостоятельно новый. И похоже, японские ученые сделали к этому первый серьезный шаг. Об этом я в этом часе расскажу. Как раз я сейчас работаю с отходящей анестезией, так что расскажу от души. Как так японцы смогут научить наш организм выращивать зубы?
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков в Латгале. Ветер после обеда сменит свое направление на западное и юго-западное. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале плюс 15-20, 16-18 в Видземе, 18-20 в Курземе. В Риге после обеда выглянет солнце. Ветер умеренный западный, юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит 21 градуса. Завтра, во вторник, переменная облачность, вероятность осадков до 30%, а температура воздуха особо не изменится.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе.

Ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bank. Big Bank – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.

Японии успешно завершился первый этап клинических испытаний препарата, который способен стимулировать рост новых зубов у людей. Его принцип работы необычен. Ученые научились блокировать специальный белок, который в организме человека подавляет развитие так называемых спящих зачатков зубов. После этого эти зачатки активируются, и организм получает возможность сформировать новый зуб естественным способом. Технология уже показала хорошие результаты на животных. У мышей и хорьков действительно вырастали новые зубы. Следующими участниками станут дети от 2 до 7 лет, которые страдают и редким врожденным заболеванием, отсутствием части зубов, и это может им помочь. Это может стать настоящей революцией в стоматологии. Вместо имплантов и протезов врачи могут помочь организму нашему самостоятельно вырастить новый зуб, и, возможно, даже не один. Очень-очень хотелось бы в это верить, и тогда фисташки и попкорн вновь станут моими фаворитами. Кстати, попкорн является одним из лидеров, кто уничтожает наши пломбы и разрушает наши зубы.

дайте шанс своему ребенку правильно входить в этот мир, но для этого родителю надо лишить себя шанса на хотя бы пару минут свободного времени, пока малыш в виртуальном находится мире. Кажется, у современных родителей появился новый вопрос века.

опаснее для малыша? Розетка без заглушки или планшет с мультиками? Давайте разбираться, тем более, что британские ученые, как всегда, вовремя и дали довольно неожиданный ответ. Регулярное исследование экранов детьми младше 2 лет может иметь долгосрочные последствия для здоровья и развития. Телевизоры, смартфоны, планшеты все чаще становятся частью жизни младенцев по всему миру, но вместе с этим уменьшается время на живое общение, игры и развитие речи. Первые 2 года жизни критически важны, и поэтому надо убирать любые экраны. Это важно для того, чтобы правильно формировался мозг, эмоциональные связи и будущее здоровье ребенка, а экранное время может усиливать перевозбуждение и ограничивать навыки общения. Поэтому исследователи призывают до 2 лет никаких экранов, абсолютно. Так что для малыша до 2 лет самый полезный экран – это ваше лицо, лицо мамы, лицо папы и окружающий мир. Но как ему это объяснить? Это уже, конечно, ваша смелая и тяжелая работа.

пользуемся в Латвии евро, когда-то латами, но иногда приходится доставать или идти в обменник и получать американский доллар. Надеюсь, что вы можете себе позволить получить больше, чем просто $1 в обменнике. Сегодня день рождения одной из самых известных валют мира, американского доллара. Именно 6 июля 1785 года Конгресс США официально утвердил доллар в качестве национальной денежной единицы. $1 разделили на 100 центов, решение, которое позже переняли многие страны. В этом плане доллар стал вообще первым. А знак доллара появился раньше современного доллара. Купюры не всегда были зелеными. В первые годы существования

0: американские банкноты выпускались в разных цветах. Зеленый стал основным лишь в 19 веке, поскольку такие чернила были долговечными и их было сложнее подделать. Самая распространенная банкнота, конечно же, 1 доллар. И бумажные доллары делают вовсе не из бумаги, поэтому бумажные доллары, наверное, так будет сказать неправильно. Современные банкноты США примерно на 75% состоят из хлопка и 25% из льна. Благодаря этому они, как вы понимаете, гораздо прочнее обычной бумаги.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Boy Square. Все прекрасно помнят эту композицию по «До луны» и обратно. Они у нас опять появляются в эфире, но, правда, возможно, только на один раз с треком Cold Summer, трек на русском языке вместе с Кариной. R-Square — электронный музыкальный проект, который работает в жанрах Dance, Pop и House. В последние годы коллектив выпустил десятки танцевальных релизов и активно сотрудничает с различными вокалистами и вокалистками. Так вот, в данном случае с Кариной, которая только набивает себе популярность. Cold Summer — это история о любви, которая остыла так же неожиданно, как бывает холодное лето. Хотел бы говорить, что это лето у нас холодное, но дождливое так точно. По сравнению с весной, может быть, даже и холоднее, чем у нас было в марте. Была очень хорошая погода. Я помню, для марта нетипично тепло после холодной зимы.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
6: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Things и Galaxy все еще в нашем чарте. Сейчас 16-я позиция, вниз на 3, высшее место как раз было 13-я строчка. 9 недель в топе. Этот трек ни разу так и не оказался пока в первой десятке. Кажется, для него задача эта уже невыполнима. По крайней мере, я начинаю в это верить.
1: Место номер 16. 16-е.
0: Когда-то вы поверили в песню «Larger than Life» от Армии Ван Бюрен и закинули его на 16-ю строчку в 24-м году. Этот трек стартовал именно на этом месте. И, в отличие от «Kings», он прошел в топ-10.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv. All-time favorites.

0: Чили. Лето у нас продолжается, это даже и не середина по календарю.
1: У меня руки мерзнут.
0: О, да, пока дождливо, да, пока не совсем пляжная температура воздуха. Ну, для того, чтобы прогуляться и не пользоваться кондиционером, нормально, нормально. 6 июля. Первый, получается, понедельник из четырех. Мировая автомобильная промышленность переживает одну из самых масштабных конкурентных перестроек за последние десятилетия. И вот я приготовил для вас рейтинг крупнейших автопроизводителей мира через несколько минут. А пока...
2: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во многих регионах Латвии пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков в Латгале. Ветер после обеда сменит свое направление на западное и юго-западное. На побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Латгале плюс 15-20, 16-18 в Идзуме, 18-20 в Курзуме. В Риге после обеда выглянет солнце. Ветер умеренный западный, юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит 21 градуса. Завтра, во вторник, переменная облачность, вероятность осадков до 30%, а температура воздуха особо не изменится.
3: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: одним суперкаром в Риге, в Латвии стало меньше. Сегодня, когда я начинал свой эфир, около 12 часов дня на Карля Ульмане Гатве в аварию попал британский суперкар Макларен. Водитель желтого суперкара потерял управление на мокрой дороге и врезался в металлическое ограждение. Автомобиль получил значительные повреждения, сработали подушки безопасности. В результате аварии, слава богу, никто не пострадал. Но в зависимости от модели и комплектации, такой автомобиль может стоить, если он новенький, от 200 до 300 тысяч евро и даже больше. Поддержанная модель, такая как 720S Spider, которая, я так понимаю, попала в аварию, может стоить более 150 тысяч евро.
1: Сергей Литвинов, Сергей Литвинов. И Автоклуб.
0: А теперь немного мировой автомобильной статистики. Пока одни бренды спорят, кто сделает самый быстрый электромобиль, другие ведут куда более важную гонку за первое место по продажам. И за последние 5 лет в этом рейтинге произошло немало сюрпризов. По итогам 2025 года крупнейшим автопроизводителем мира вновь стала Toyota. Японский концерн продал более 11 миллионов автомобилей и сохранил мировое лидерство. На втором месте остается Volkswagen с результатом почти 9 миллионов машин. А вот дальше начинается самое интересное. Главным открытием последних лет стали китайские компании. Бренд Build Your Dreams, который еще совсем недавно не входил даже в топ-15, совершил настоящий рывок. А в 25-м продал более 4 миллионов автомобилей, став одним из мировых лидеров рынка электромобилей и обогнал по продажам даже Tesla. Не отстает и Geely. За 5 лет компания более чем вдвое увеличила продажи. С 1,3 до более чем 3 миллионов автомобилей. В то же время многие известные японские и европейские бренды теряют позиции. Honda опустилась с 5 на 8, а Nissan с 7 на 10. Продажи Mercedes-Benz, Renault и BMW также снизились по сравнению с 2020 годом. Крупным игроком остается и концерн Stellantis, который объединил бренды Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën и другие. В прошлом году компания заняла 5 место в мире с результатом около 5,5 миллионов автомобилей. А вот американским производителям становится все сложнее удерживать свои позиции на мировом рынке. General Motors сократил продажи. Ford показал небольшой рост, но главным двигателем мировой автоиндустрии сегодня все увереннее становится Китай. Похоже, мировая автомобильная карта стремительно меняется. Если еще 10 лет назад все смотрели на Японию, Германию и США, то сегодня все чаще приходится учить новые автомобильные имена. И все чаще они звучат по-китайски.

Баунтин, бывшая Spice Girls. Если бы города могли соревноваться за звание места, где хочется жить, борьба была бы не менее жаркой, чем на чемпионате мира, о котором мы каждый день тут говорим, рассказываем. Опубликован рейтинг самых комфортных городов мира для жизни в этом году. Baby, I believe in honesty. Эксперты оценивали не только экономику, но и то, насколько удобно жить каждый день. Безопасность, транспорт, количество парков, качество городской среды, магазины и общую атмосферу. И лучшим городом мира признан Токио. А вот сразу следом расположилась целая группа европейских городов. Самым комфортным в Европе стал Копенгаген. За ним идут Лиссабон и Вена. В первую десятку мирового рейтинга также вошли Сюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен и Осло. Всего же в двадцатке лучших оказались сразу 13 европейских городов, что еще раз подтверждает, Европа остается одним из самых привлекательных регионов для жизни. Интересно, что такие популярные туристические направления, как Барселона, Амстердам и Хельсинки, хотя и попали в список, оказались ближе к концу этой

Хотел найти песню «Токио», но почему-то компьютер ее отказывается показывать. Ну и ладно, завтра послушаем. В общем, если вы задумались о переезде, хороший город — это не только красивая улица, а место, где хочется жить каждый день, а не только делать фотографии для отпуска. А я пойду готовить очередное удобное место для новых снимков «Молнии». Этим летом она нас балует, не по-детски, своей красотой, ну и, конечно же, опасностью, если находиться на открытом месте. Так что пожелайте мне удачи. А вам хорошего времени с моими коллегами. Далее. Завтра продолжим. И с Кайго, и с другими мировыми звездами. Здесь на Топ Радио. Пока!

0: Ищите выгодный полет Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках «Апотека».

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Радиофест LV.
3: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Узнай вairāk spkc.gov.lv.
6: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Евроникс.lv.

и ливни, и грозы. Ветер тоже не давал нам отдохнуть. В общем, природа не экономила на своих проявлениях. И, судя по прогнозам, останавливаться тоже пока не собирается. Но вроде как сегодняшний остаток дня и вечер должны пройти сухо. Так что есть время подсушить свои сандали, которые влагой напитались. Ну а мы пока займемся своей прямой обязанностью. Будем держать настроение на 8 этаже с хорошей музыкой и добрыми новостями, потому что это дневная смена. С вами Лена Исаева, Топ Радио. В ближайшие 2 часа вместе будем. И на этом тоже не остановимся. Поехали!

0: в голове звучала, хотя я давно ее не слушала. Вот, напророчила, получается. И сразу-сразу после рекламы Сони Фадера «Feel Again». Сет на топ-радио.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: Наш информационный партнер Топ-Радио.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Grilla sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Morgan

диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

Но потом вечером почему-то ему хочется только одного. Чтобы в лифте по дороге домой никто не зашел. Чтобы не пришлось еще на кого-то тратить свою энергию. И оказывается, это совершенно нормально. Есть такое понятие амбиверт. Это люди, которые могут одинаково комфортно чувствовать себя и в центре внимания, и в полном одиночестве. И все зависит не от количества людей вокруг, а от того, кто именно рядом и в каком контексте. Наверняка и у вас такое тоже бывало, что после одной встречи будто бы крылья вырастают за спиной, а после другой хочется только тишины и режим «не беспокоить» на телефоне. В общем, дело не в том, что вы устали от людей, а в том, что просто некоторые люди заряжают вашу внутреннюю батарейку, а некоторые ее разряжают. И секрет хорошей недели вовсе не в том, чтобы меньше общаться, а в том, чтобы почаще встречаться с теми,

0: после рекламы.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 18. 18.

AirBaltic. Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Батин заметал еще больше. Юрмосгаз В16 и кат локально 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
6: «Крака».
5: «Дил».
7: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
8: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
9: Эй, человек, хорошая новость! Динозоц нагрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Cenagris – друг домашних животных.
10: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
11: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
12: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express.lv.
13: Утро начинается не с кофе, а с них.
14: Любой рабочий
15: доброе
14: день.
15: Доброе утро, я не вижу тебя целых 2 дня, как это прекрасно.
14: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
15: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
14: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах, смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки сделаем.
15: Подарочки мы уже подготавливаем.
14: Подарочки
16: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
17: Прямо сейчас.
18: Прямо сейчас песни из топ-20.
19: Это топ-20.
20: Место номер 8.
21: 8.

произошел в мире шоу-бизнеса. И заодно в очередной раз напомним себе, что иногда лучше 10 раз подумать, прежде чем участвовать в шуточных интернет-трендах. Премьер-министр Австралии стал гостем одного развлекательного подкаста, где его попросили сыграть в популярную игру и выбрать, с кем бы из знаменитостей он сходил на свидание, на ком бы женился и с кем бы провел ночь. Он несколько раз ответил: «Ну, Кайли, конечно», имея в виду ту самую Кайли Минок. Но когда ведущая уточнила, то есть и на свидание, и жениться, и все остальное тоже с Кайли, премьер с улыбкой сказал: «Все сразу, она замечательная». Но после выхода подкаста вокруг этих слов разгорелся настоящий скандал, и политика раскритиковали, и ему пришлось публично принести извинения. И я, если честно, совершенно не понимаю такой реакции. Ну, Кайли Минок, она действительно яркая, талантливая, манкая, в конце концов, женщина, и такой ответ должен был звучать просто как комплимент ей. Но вот новая этика так не считает, и даже за такие вещи теперь приходится в обществе извиняться. Ну, а мы сегодня ограничимся самым безопасным вариантом. Просто послушаем Кайли Минок в завершении этого часа, и, кажется, никаких извинений уже точно не понадобится. In Your Eyes, Кайли Минок, в эфире Топ Радио. Прямо сейчас.

Себя поймала на мысли, что летом, иногда только на работе, я загляну в календарь, понимаю, какое сегодня число и вообще какой день недели. Какая причина, конечно же, во времени года, именно летом жизнь перестает делиться только на работу и выходные. И даже обычный понедельник или среда могут превратиться в праздник, потому что и на неделе световой день нам позволяет что-то еще успеть помимо работы. Так что, друзья, пользуйтесь этим временем и маленький совет. Не надейтесь,

только на спонтанность. Запланируйте себе что-нибудь приятное хотя бы на один из ближайших вечеров, потому что проверено на личном опыте, так гораздо больше шансов, что лето запомнится не только рабочими днями. Ну а мы сейчас тоже проведем

0: esam visi.
1: Rimi zemūcenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 90064.
5: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
7: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
9: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
10: Топ Мьюзик.
11: Прямо сейчас.
10: Песня из Топ 20.
11: Это Топ 20. Топ Радио.
12: Седьмая позиция.

замечаю, что в отличие от денег мы вообще многое в жизни откладываем. Откладываем отпуск, откладываем встречу с друзьями, откладываем, не знаю, поход в то самое новое кафе, мол, ну открылось же только, успеется еще. Да иногда даже хорошее настроение откладываем до пятницы, мол, на неделе хорошо себя чувствовать не заслужили. А ведь некоторые вещи лучше не копить, а проживать вовремя. Так что пусть накопления растут, а приятные моменты приумножаются. Их лучше не откладывать, не дожидаться, а проживать здесь и сейчас, вот на такой вот философской ноте. И продолжим дальше с треком «I Can't Wait» на Топ-Радио.

друзья, 16:32. В Латвии. Прям по курсу у нас реклама, а сразу после нее продолжим с любимыми треками. И вот как они будут.

0: Говорят, что быстро строится, то быстро и сгорает.
1: О, поэтому выбирай основательность, а не временное решение.
2: Строишь для себя? Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Абсолютная огнестойкость, высокая ценность имущества и качество, гарантирующее душевный покой. Твой надежный вклад от фундамента до крыши. «Баурок». Строй надежно.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В этот понедельник, 6 июля, в Латвии сохраняется переменная облачность. Во второй половине дня в центральной части страны, в столице и в восточном Видзуме, в солнечном, в Латгале сохраняется пасмурная погода. В столице сейчас плюс 18 градусов тепла. Возможны осадки после 8 вечера. Ветер западный до 6 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Инной и Матома Dream Out Loud. Остаемся вместе.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs. Mm. Vai brokastīm vakariņās. Mm. Vai pat vakariņām pusdienās. Mm. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Что делает Big Bank?
6: Платит своим клиентам.
7: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, Big Bank платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз в 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

осадков. Но нет, друзья, июль пока что не собирается менять свой мокрый настрой. Завтра, во вторник, в Латвии снова ожидаются дожди, местами сильные ливни и снова грозы. Днем воздух прогреется до плюс 16, плюс 21 градуса. В Риге будет около плюс 20. Но есть и хорошая новость. Солнце тоже обещает время от времени выглядывать. И пусть, несмотря на прогноз, настроение у вас будет гораздо стабильнее. Погода. Ну и вторая стабильность в том, что завтра мы снова с вами услышимся. А пока что я, Лина Исаева, откланиваюсь с пожеланиями хорошего вечера понедельника. Внимание! Все, спасибо. Спасибо за внимание. Пока!

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв. В студии Артем Демьяненко. Lights, camera, action, that's it.

сижу у телефона, жду, когда ты позвонишь, а ты перепутала мой номер и буквально на одну цифру ошибаешься раз за разом. Господи, какая судьба иногда бывает бессердечная, да? Пускай вам сегодня дозваниваются все, все, кто должны. Знаете, сегодня был побит очередной рекорд по...

0: добору до работы. Сегодня 8 километров удалось преодолеть за полчаса усердного кручения педалей. Знаете, отработал легкое вечернее кардио. Поэтому чувствуется приятная эндорфинистая такая энергия. Хочется всем сообщить, что день был хороший, вечер начинается замечательный. Гороскоп, кстати, потрясающий. Если вы... Так, подожди, кто мне нужен был? Овны, козероги и тельцы, пожалуйста, верните долг. Я вас очень прошу. Другие знаки зодиака, мне кажется, больше ничего не должны. Пока что. Эфир только начинается.
1: Вечерний драйв.
2: Вечерний драйв. В студии Артем Демьяненко.
3: Rimi samocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes, sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.

0: диджей-мешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. dienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймитцкас дарбиб свейцаем.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Мы всем коллективом не пропустили мимо новый альбом Мадонны. 20 лет назад она выпустила работу под названием Confessions on Dance Floor. И сейчас альбом под названием Confessions 2. Это как будто прямое продолжение ее танцевального опуса. Но вы, наверное, в курсе. Вы давно следите за Мадонной, восхищаетесь ей примерно так же, как и мы. И, в общем-то, все знают, что по танцевальной музыке Мадонна очень даже в авангарде планеты всей. Она еще в 90-е работала с Уильямом Орбитом. Для нее писали французский,

французский импрессионист электронный по имени Мирвайс. Помните? Music makes the people come together. Прекрасные были времена. Я вот вспоминаю с большим трепетом. И самое главное, все еще в прекрасной форме Мадонна. Так что в 21-м столетии мне кажется, что эйджизм побежден. То есть при правильных установках даже не обязательно очень молодо выглядеть. Достаточно убедить себя в том, что возраст — это просто цифры. И мне кажется, что правильно питаться, больше овощей, клетчаточки — это тоже лишним не будет. Это, знаете, более подробно обращайтесь к своему диетологу. В целом, просто хотелось бы подчеркнуть, вы можете быть даже старше, чем Мадонна. Можете. Никто вам ничего не скажет. В противном случае скажете: да, я старушка, а ты Мадонну видел, милок? И это сразу сменит дискурс в правильное направление. Всем, госпожам Шапокляк хочется передать привет. Кто еще была? Старушечка Изергиль. И другие женщины постарше. Передаю вам привет, воздушный поцелуй. И этот тест Роршаха цвета фуксии. Надеюсь, вам понравится.

Видели, как Светлана Лобода на сцене пашет? Видели, видели? Таким людям мы, конечно, салютуем. С таким людям сегодня понедельничность. Сегодня хочется подарить понедельник, ничего не дельник. Я вообще хотел бы понедельники и пятницы перевести в выходной режим, друзья. Что скажете? Голосуйте за меня. Потому что, вот, например, у нашего брата суббота — это вообще вполне себе рабочий день. А воскресенье тоже не прочь что-нибудь провернуть. И вот понедельник я хочу официальный выходной. Да так, чтобы не в одиночестве. Знаешь, в такие моменты ощущаешь себя этим Вовкой в 39-м царстве. Помнишь, когда два одинаковых обалдуют такие, ага, выскакивают из ларца и начинают выполнять примерно то же самое, что сейчас делают нейросети. Когда, ну, какую-нибудь очередную хотелку им адресуешь, они такие, давай! Примерно как условный Клод или Джемини, чем вы там пользуетесь? Надеюсь, сегодня у вас рабочий день прошел хорошо, поскольку в 21-м столетии столько инструментов, которые делают жизнь проще. Надеюсь, в их число входит и наше ловкое радио. Топ-радио всем, даже тем, кто не подозревал, что оно действительно ему нужно. Сегодня понедельник, а значит, новая неделя, и что-то очень хорошее, интересное должно произойти в интервале ближайших 7 дней. 25-0-37 пишите, как у вас день прошел. Интересно будет обсудить.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В ночь на вторник прогнозируется переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди. По стране местами сильно. Ожидается гроза. Слабый до умеренного юго-западный ветер. На побережье первой половины ночи ветер будет порывистым. Имейте в виду, воздух остынет до плюс 8, плюс 13. На побережье 13-16 градусов. В столице ожидается переменная облачность. В середине ночи и утром временами будет идти дождь. В целом завтра, во вторник, 7 июля в Латвии очередной дождливый летний день. Об этом свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

вечерний плейлист на топ-радио – это просто десерт. Как и полагается. То, что всем с вами заслужили. Чем мы сегодня днем не занимались, все равно. Видите, до вечера добрались. Значит, все это было не зря. А то ли еще будет. Ребят, все только начинается. Впереди у нас с вами Lost Frequency. Live it all.

0: двигаться будем уже скоро. Реклама продлится быстрее, чем вы думаете.
1: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Cenas veikalos top tikai 3 dienas.
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.com .lv.
7: На улице жарко? Освежись вместе с Евроникс. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
8: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
9: Утро начинается не с кофе, а с них.
10: Любой рабочий
11: день.
10: Доброе
11: утро. Я не вижу тебя целых два дня. Как это прекрасно.
12: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
11: Занимай меня, я не буду так много работать.
12: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия. Если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
11: Подарочки мы уже подготавливаем.
13: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
14: Вы говорите «крака», я говорю

0: Deal.
1: Крака!
0: Deal!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
3: Kazdara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamies.

Слушайте, знаете, какой я человек? Сейчас расскажу. В общем, мне надо разрешение на то, что я хочу сделать. И когда оно получено, мне уже не очень-то сильно хочется делать то, что мне хотелось. Например, я люблю сказать: «Эх, куплю сегодня новые кеды». Это вообще не означает, что я хоть что-нибудь сегодня куплю. Это значит, что я просто себе разрешил этот поступок. А дальше он уже не так важен, как был до того, как ты его себе разрешил. Это только с возрастом стало проявляться. И вообще, знаете, с возрастом понял, что сон — это мой самый-самый любимый образ жизни. Вот сегодня с Женечкой обсуждали, что сон, с одной стороны, тельцам нужно спать 26 часов в сутки. Правильно? Вы телец? Дайте знак, если это правда. Или, например, сон для слабаков. Тоже есть такое выражение. И раньше оно было очень актуально в моей жизни. Мы тут с товарищем стали обсуждать сериалы, и я понял, что я уже больше не позволяю себе какие-то ночные марафоны, смотрины сериалов, там, например, сезон выкатить и с самого начала до конца его смотреть. Ну, то есть, это уже не тот образ жизни. Многие его ведут, я не осуждаю. Просто мой тейк очень простой. Говорят, что человеческий организм развивается до скольки? 26-27 лет, где-нибудь так. С этим тезисом как бы не поспоришь, но он очень неоднозначный. Потому что пока у тебя интенсивно развивается твой организм, ты делаешь с ним что хочешь, да? Вспоминайте, например, за весь день все, что ты съел, это утренняя пережаренная яичница и 5 стаканов кофе 3 в одном за весь день. Вот весь твой рацион. Потом 5 лекций в непроветриваемом помещении. Вечером пришел в общежитии, тебя ожидают все твои закадычные друзья, с которыми здоровый образ жизни вести плечом к плечу просто невозможно. А потом у тебя сменяется нарратив, ты начинаешь больше о себе заботиться, и в результате получается, что годики капают, а хуже

же ты себя не чувствуешь? И даже наоборот, потому что больше осознанности в твоей жизни, может быть, даже больше времени тратишь на такие вещи, казалось бы, базовые, как выспаться хорошенько. Утром получаешь потрясающие бонусы в виде, например, выспавшегося организма и прекрасного настроения. Теперь вы знаете о жизни абсолютно все, друзья. Я за вас спокоен.

Предлагаю уже немного отпустить вожжи. Кому что должны, пожалуйста, простите, друзья. Но ненадолго. Ненадолго, поскольку у нас будет еще как минимум одна часовая каденция, за время которой столько всего нужно успеть. Потом уже будет официальный вечер. Уже будут совершенно другие биоритмы. Мы, кстати, об этом довольно много говорили за прошедшее с начала эфира время. Куда дальше кривая эфирная выведет, понятия не имею. Оттого даже как-то интереснее становится.

Пеле, Марадонна, Мальдини, Ромарио. Знаете, я очень сильно люблю одну девчонку. Ей 6 лет, и у нас одинаковая фамилия. Она, в свою очередь, абсолютно без ума от Шакиры. Заявила сегодня, что новую песню Шакиры полюбила. И она говорит, тоже про футбол. И тогда я понял, что чемпионат мира по футболу затронул даже душу совершенно к футболу никакого отношения, кроме Шакиры, не имеющего, шестилетнего индивида. И тогда стало понятно, ну все, чемпионат мира в самом разгаре. Более того, хочется немного рассказать о происходящем. Но, друзья, вы, наверное, знаете, 1/8 в самом разгаре. И это как раз та стадия, на которой может произойти абсолютно все. Поэтому никаких прогнозов. Просто по следам вчерашних матчей неожиданно Норвегия переиграла Бразилию. Хотя говорить неожиданно нельзя, поскольку бразильцы — это все-таки карнавальная нация. Они либо приедут, никого не заметят, как в 2002 году не заметили вообще ни одного соперника, либо приедут и будут концерты устраивать. Причем не только веселой музыки. Ну, такая культура. Англия в меньшинстве удержалась против Мексики на высоте несколько тысяч метров над уровнем моря. Легендарный стадион, на котором, значит, проходил матч 1/8 финала. Одни из хозяев чемпионата мира, мексиканцы, уступили так, англичанам 2-3. В обойме остается только американская сборная. И в 3 ночи по нашим часикам, если я ничего не путаю, сегодня, этой ночью, они сразятся с бельгийцами. Здесь ничего не скажешь, учитывая то, что им разрешили отложить красную карточку. То есть у них в прошлом матче парень получил красную карточку, но абсолютно на голубом глазу судьи приняли решение отложить пропуск следующего матча. Здесь я ничего не понимаю, но что я точно могу сказать, это уже сегодня в 10 вечера будет, можно сказать, ранний финал, поскольку португальцы сыграют с испанцами. Вот здесь можно ожидать какой-то суперклассный атакующий футбол, поскольку и Роналду будет на поле непременно. Ну, конечно, если в хорошем настроении сегодня он пребывает. Ну, а Испания — это бренд. Впрочем, как и Португалия. В общем, завтра нам с вами будет что обсудить. А пока что чемпионат мира в самом разгаре. Если вы до сих пор ничего не смотрели, самое время приступать. Соберитесь вечером с друзьями и хорошенько время проведите.

0: Нашего с вами Ширана. Ай да вечер, ай да прелесть, друзья. И все это на ТОП-радио!
1: Rimi samulcenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Siers Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных

0: приключений в солнечные дни. Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bank?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, Big Bank платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
8: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья Ивда 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на IF.LV. Страхование IF. Номер разрешения лотереи 9064.
9: Эй, человек, хорошая новость. Динозоц нагрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных.

Черемешкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: А что, вечером можно же поностальгировать, верно? День подошел к концу, немного его итоги подводишь, но и параллельно вон что играет, да? Помните, помните, как это было? Я заслушался, обалдеть. Помню, когда этой песней нас перекормили, потому что слишком уж она была хитовая. Она появилась, как большинство бенгеров, с новым звуком. Она была таким слоном в комнате, и... Прекрасно помню, как я вооружился видеокассетой, целый день сторожил музыкальный канал. У меня была одна версия сграбленного видео этой песни, но она была неполная. Я застал, не вовремя нажал кнопку, чуть позже, чем надо было, и хотелось. Ох, какое чувство азарта переполняло. Хотелось записать весь фристайлер, чтобы потом его слушать. Тогда, когда захочу. Всего-то взял, на кнопку нажал, перемотал и слушаешь еще, потом еще. Сейчас наступили времена, когда уже лень на кнопку нажимать, чтобы еще раз послушать. Зачем? У меня есть автореверс, понятно? У меня видео двойка японская. Потрясающие времена. Ностальгировать приятно. Но есть очень актуальные вещи. Дело в том, что у нас... Дорожная информация на трамвайном маршруте в Риге на Южном мосту, ведущем к улице Ла Стадия, трамвайном маршруте, произошло столкновение. Сразу три автомобиля. Пускай эта информация вам пригодится, друзья. А мы продолжим играть для вас крутую музыку.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Девятая позиция.

Один мой друг пошел на рукопашку. Знаете, это одно из тех решений, которые принимаешь после 30, а то и после 35. Например, такой: а попробуй-ка я бросить себе челлендж. Брошу-ка я себе... Пошел и держался, знаете, держался. Но, как это часто бывает, походил маленько да забросил. Ну, во-первых, рутина есть рутина. А во-вторых, все-таки речь о деле молодых. Статистика гласит, что буквально 5% людей, которые поздно начинают заниматься особенно таким видом спорта, 5% не больше остаются в обойме. Остальные продолжают поиски. И это нормально. Это вообще речь не об осуждении, а про один... О, господи, я как нейросеть стал говорить. Погодите. Короче, что я хотел вам сказать. Да, он унес с собой с татами один замечательный лайфхак. Он им пользуется до сих пор и всем рекомендует. Он говорит, животиком стал дышать. Животиком. Особенно во время интенсивных нагрузок. И вообще, человек все меньше и меньше думает об элементарных вещах, поскольку, ну, мы же с вами люди функциональные, нам хочется быть мультизадачными, успевать миллион вещей. В такие моменты самое главное, что происходит, забываешь базовую базу. И вот, значит, правильно дышать его там научили. И он с тех пор всем рассказывает, как полезно животиком дышать. А здесь же надо поделиться прекрасным секретом. Дело в том, что твое дыхание, твой голос и огромное количество других подсознательных процессов. Ну, то есть дышишь и дышишь, верно? Организм, конечно, может забыть, но тем не менее, он, скорее всего, будет делать это машинально. Так вот, поэтому я называю процесс неважно. Так вот, если ты хочешь научиться дышать животиком, думай про то, как ты дышишь животиком. И в результате, может, не сразу, но постепенно твое дыхание изменится. И ты почувствуешь, как, во-первых, кардио стало получше, выносливость подросла, да. И в целом чувствуешь себя гораздо, гораздо лучше. Это проверенная, проверенная штука. А как радиоведущий хочу еще поделиться штукой, что для регулировки голоса тоже нужно визуализировать. Тоже нужно представлять себе, откуда у тебя звук идет. Вот у тебя есть гортань, у тебя есть носик, у тебя есть грудь. И тот же самый животик. Просто элементарно визуализируй, как твой голос оттуда выходит. Или оттуда выходит. И в результате так оно и происходит. Знаете, чем тут побить тот факт, что визуализация — это действительно ключ к успеху? Надо просто что-то себе хорошенько представить, хорошее. Ну, например, то, что дела, которые ты сегодня не успел сделать и был вынужден отложить на завтра, они у тебя завтра обязательно будут спориться, и все будет хорошо. Вот увидишь. 2:05:37. Напишите, как у вас день прошел. Интересно же узнать, ребят. Вы топ-радио слушаете.

А что, ребят, едут к вам этим летом гости откуда-то из границы? Есть у вас такие друзья? Потому что посмотрел прогноз погоды на следующую неделю. Должно быть солнышко. Что это означает? Говорят, я вам погоду привезла. Помните, это такое вот выражение, мы сами им очень часто пользуемся, больше в шутку, но это правда, серьезно. Но в этой ситуации самое забавное, что кто-то, с кем ты даже не знаком, становится бенефициаром этой ситуации. То есть ты привез погоду как гостинчик людям, которые тебя ждут, в общем-то, предоставляют тебе кое-какое место. Ну и по большому счету вложились в этот твой поступок. А есть люди, которые просто проживают в том же населенном пункте, куда ты приехал и где погода наладилась с твоим приездом. То есть они же вообще ничего не сделали. Так или иначе, здесь мой самый любимый тейк. Это про то, как Ганс Христиан Андерсен, известный датский сказочник, однажды гостил у другого известного литератора. Они были друзьями по переписке. Вы, наверное, знаете, что Ганс Христиан Андерсен был интересный человек. Сказки у него легендарные. Часто бывает такое, что автор крутых произведений не очень-то хорош в жизни, особенно как товарищ. Но с Диккенсом, с Чарльзом Диккенсом у них были классные взаимоотношения, уважали друг друга за литературные заслуги, да и в целом, приятно иметь друга по переписке. Но проблема в том, что потом Ганс Христиан Андерсен приехал к Диккенсу и 5 недель у него гостил. Совсем коротко, Диккенс потом позже напишет, что эти недели показались его семье веками. Top Radio. We love summer.

0: информационный партнер ТОП Радио.
1: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
2: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Моргенштерн

Вечер складывается хорошо, надеюсь, по-другому никак, потому что это же вечер. День подошел к концу. Даже если у вас все только начинается, все равно по биоритмам мы с вами, ну, где-то мы созвучны. Мои два часа подходят к концу. Сегодня Артема Демьяненко для вас заменяет один там мальчик, Никит Матвеев зовут. Да, привет-привет. Продолжим всю неделю видеться с вами по вечерам. Мне кажется, что это замечательно. Настолько хорошо, что пока песня играла, я маленько в Инстаграме залип, расслабился и давай рилзы листать. За кем такого греха нет? Я обнаружил Инстаграм Жени из команды КВН Федор Двинятин. Господи, какой он классный. У него визитная карточка — это рилзы, где он говорит: «Добро пожаловать в мир простого юмора». О, говорит, что это такое? Не могу разобрать. Это твой чемодан после отпуска. Ой, я обожаю такие шутки. В общем, вечер обеспечен. Должен еще немного почитать книгу «Конклав». Я решил к ней вернуться. Как вы знаете, я читаю одновременно 500 книг. Завтра расскажу об своих эмоциях. Может, даже футбольчик сегодня вместе с вами посмотрим. Всем хорошего вечера, друзья. Наслаждайтесь обществом друг друга. Делайте хорошие вещи. Позвоните тем, кого любите. Возможно, они очень ждут вашего звонка. Продолжайте слушать ТОП-радио. Завтра встретимся, если получится.

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.